0: Время. Деньги. Зигазун.
1: Это история моих близких университетских друзей. Они, в отличие от нас многих, не стали искать работодателя по окончании университета, а стали сами себе работодателями. И есть в их биографии история под кодовым названием «Борщ». Сегодня ее и расскажу. Бывали ли с вами ситуации, когда вы терпели вот прям полное фиаско? Только честно. Особенно остро это всегда воспринимается в начале карьеры. Часто можно видеть, как у людей, еще ни разу не горящих в танке, очень легко опускаются руки. Эта история произошла, когда друзья мои открыли свой первый офис. Офис, надо сказать, был отличный. Просторный, светлый. Тогда в ассортименте их компании была хорошая посуда из медицинской стали. В ней можно было готовить не то чтобы без масла. Некоторые блюда можно было готовить даже без воды. Но поскольку путь к сердцу большинства людей лежит через желудок, а совместные готовки и дегустации для продвижения продукции всегда пользовались огромным успехом, было решено, что для продвижения посуды нужно устроить нечто подобное. Начали готовиться за неделю. Разослали приглашения. Развесили объявления. Обзвонили клиентов лично. И желающих было. Ну, просто хоть отбавляй. Море. И вот настал день X. Машину доверху загрузили кастрюлями, электрической плиткой, ложками, поварешками, посудой, заранее нарезанными ингредиентами. И загруженные доверху отправились в офис. На шоу великих поварят. Весь этот груз затащили на второй этаж. Накрыли стол. Все подготовили. Замерли в ожидании. И не пришел никто. Вот просто совсем никто. Ни одного человека. Тогда мои друзья со словами «бывает» загрузили все обратно. Дома сварили огромный чан вкуснейшего борща. И ели его потом с аппетитом и удовольствием почти неделю. С тех пор в семье моих друзей есть пароль под названием «борщ». И означает этот пароль, что любая победа – это сначала сотни и тысячи действий и, возможно, целая череда неудач. Потому что почти каждому на роду написано «проверка серьезности его намерений». Так что никогда не сдавайтесь, даже если вы напоминаете себе улитку, которая взбирается на вершину Фудзи. Все равно ползите в сторону своей мечты.
0: Время. Деньги. Зигазон.

0: Макс Лукада. Допустим, вы живете в городской квартире. На подоконнике у вас растет единственная маргаритка. Сегодня утром вы ее сорвали и воткнули себе в прорезь на лацкане. Поскольку цветок у вас был единственный, для вас это особое событие и особое украшение. Но как только вы выходите на улицу, лепестки начинают облетать. Кто-то метнулся перед вами на свободное место в метро. Лепестка как не бывало. Вас ругают за плохую работу вашего коллеги. Минус 3 лепестка. Повышение по службе получает кто-то менее опытный, но зато он лучше играет в водное поло. Еще несколько лепестков. К концу дня на вашей маргаритке остается последний лепесток. Горе тому, кто дерзнет приблизиться к нему. От взрыва вас отделяет лишь еще один подобный инцидент. А что, если сценарий слегка изменится? Добавим еще одного персонажа. Добряк из соседней квартиры держит цветочный магазин на углу. Каждый вечер, возвращаясь домой, он одаривает вас свежим, прекрасным, но незаслуженным букетом. И это не какие-то остатки. Это шедевр флористики. Вы не знаете, почему он так благосклонен к вам, но не жалуетесь. Благодаря ему ваша квартира наполнена благоуханием, а в походке появилась счастливая уверенность. Если кто-то и сомнет ваш цветок, вы получите целую корзину взамен. Разница огромная, а аллегория говорит сама за себя. Бог наполняет ваш мир цветами. Каждый день он приносит к вашей двери букет. Откройте дверь, возьмите букет. Потом, когда вас будут отвергать, вы не останетесь без цветов.
1: Свободное радио. В каждом звуке дыхание.

0: книги «Евангелие от Матфея».
1: «Счастливы вы, когда вас оскорбляют, преследуют и клевещут на вас, обливая вас грязью из-за меня. Радуйтесь и ликуйте, велика ваша награда на небесах. Так гнали пророков, которые жили до вас».
2: Свободное радио.

Всем привет, друзья! Это «Музыкальная среда» и я ее ведущий Андрей Стародубцев. В одной из композиций этой группы в качестве инструмента использовался джойстик из видеоигры, в другой — робот-барабанщик, а в третьем в роли инструмента выступило приложение для мобильного телефона. Словом, эти ребята — настоящие экспериментаторы с неудержимой фантазией. Сегодня мы говорим про David Crowder Band, номинантов Грэмми и многократных лауреатов Duff Awards, записавших свои хиты в «Сарае за домом».

А все началось с удивления и даже возмущения. Будучи студентом Бейлорского христианского университета, юный Дэвид Краудер вдруг понял, что почти половина учащихся не посещают церковь. Чтобы исправить эту ситуацию, в 1995 году он и его друг Крис Сиэм основали университетскую баптистскую церковь. Так Дэвид стал пастором. Церковь начала расти, а вместе с церковью, как это бывает, выросла и музыкальная группа. Первый альбом «Pour Over Me» включал в себя песни, записанные Краудером специально для церковных богослужений. Потом последовал второй «All I Can Say».

Тогда известный проповедник и писатель Луи Гиглио вдохновил Дэвида подписать контракт со звукозаписывающей компанией. Ну и завертелось. Впереди у группы было целых 6 полноценных альбомов и несколько сборников. Любопытный факт. Альбом Remedy ребята записали онлайн под веб-камерами. Более того, проект продолжился тем, что на экранах транслировалось более половины концертов тура Remedy в прямом эфире, включая их гастрольный автобус, прямые трансляции выступлений со сцены и места, которые посещала группа. Под трансляцией был чат, где фанаты общались в прямом эфире с участниками группы и их коллегами.

Но все хорошее когда-то заканчивается. И в 2012 году группа отыграла свой последний концерт. Хотя почему заканчивается? Дэвид Краудер продолжил сольное творчество и написал, да и напишет еще много замечательных песен. А сегодня мы послушаем самую узнаваемую песню, написанную Джоном Макмилланом специально для Дэвид Краудер Бэнд. Это песня «How He Loves Us». He is jealous for me. Loves like a hurricane. I am a tree. Bending beneath the weight of his wind and mercy.

Друзья, всем привет! Это Андрей Стародубцев. Настоящий христианин не будет в тренде нигде и никогда. Это нам обещал сам Иисус. Мы не вписываемся. Нас в лучшем случае со снисхождением обходят стороной, а в худшем гонят или убивают. Потому что логика Царства Небес раздражает, а Евангелие призывает нас отбросить все прежнее и начать заново. Это не всем понравится. И именно поэтому мы с вами нужны друг другу. Нам нужна поддержка, ощущение, что мы не одиноки, ободрение и наставление, вдохновение и просто слова любви. И «Свободное радио» стоит на этом уже много лет. Поддержите нашу команду. Зайдите на сайт donatefree.ru и выберите удобный для вас способ.

0: Как вы думаете, когда начинается старость? Это ведь такое отчасти тоже субъективное понятие. Бывает человеку слегка за 20, а он уже старичок. Или наоборот, смотришь на женщину, вроде бы в годах, но столько энергии, столько жизни. Так ты вроде и понимаешь, что дама в возрасте, но назвать старой никогда. Язык не повернется. Когда же начинается старость? Говорят, есть один показатель. Когда начинают вспоминать и совсем перестают планировать. Когда речь наполняется вот такими вот формами. А помнишь, там было здорово. Или в наши годы было принято вот так. А вот когда говорят, а давай мы с тобой завтра или через неделю пойдем туда-то, сделаем то-то. Вот до тех пор, пока в вас живут планы, это не может быть старостью. Ну никак.
1: Свободное радио.

0: Новый час на свободном.
1: Время надеяться. I wanna maintain insane. Get it up, you always play the blame.

0: Псих дня.
1: Итак, облекитесь, как избранные Божии, святые и возлюбленные, в милосердие, благость, смиренно-мудрие, кротость, долготерпение. Послание Колоссянам, 3 глава, 12 стих.

0: Библейские чтения.
1: Приветствую, дорогих слушателей, у микрофона Червоненко Сергей Леонидович, доктор практического богословия. Сегодняшний отрывок для размышления из послания к Колоссянам, 3 глава, с 12 по 14 стих. Итак, облекитесь, как избранные Божьи, святые и возлюбленные, в милосердие, благость, смиренномудрие, кротость, долготерпение, снисходя друг другу и прощая взаимно. Если кто на кого имеет жалобу, как Христос простил вас, так и вы. Более же всего облекитесь в любовь, которая есть совокупность совершенства. Апостол Павел называет нас избранными Божьими, святыми. В религиозной жизни то, что названо святым, имеет определенный смысл – быть отделенным от всего остального, от бытового. Таковыми избранными мы стали не по своим силам, а будучи избранными самим Богом. Но у каждого избранного, кроме первой части, непосредственно избрание из среды или народа, есть вторая, не менее важная часть – это цель избрания. Мы избраны не потому что, а для чего-то. И это самое описывает Павел – быть источником милосердия, благости, смиренно-мудрия, кротости, быть облеченными в любовь. Таким путем, через избрание и выполнение цели, мы становимся активными сотрудниками Божьего плана, движущегося к совершенству. Именно нас с вами призывает Господь через апостола Павла стать теми, кто останавливает зло, сознательно выбирает милость и прощение, кто покрывает любовью. Так мы формируем совершенную реальность, наполненную Божьей любовью, и провозглашаем Царство Небесное, которое недалеко от каждого из нас.
0: Ваши пожертвования помогают нести свет и надежду в каждый дом. Вместе мы делимся Словом Божьим с каждым. Поддержать Свободное Радио вы можете на свободное.медиа. Спасибо за щедрость вашего сердца.

Хвалите Господа, ибо Господь благ. Час хвалы и поклонения на Свободном радио. Встречаемся утром в 8. Славим Господа вместе!

0: Вы уставной человек или борец против правил? Для вас нормы и законы – это спасительный парапет или клетка? Умелый сервис или навязанные услуги? Как бы там ни было, христианство – это не про ограничения, а про отношения, личный выбор и освобождающие ценности. А любителям обвинить церковь в порабощении стоит внимательнее присмотреться к светской жизни. Так уж там мало порабощающих элементов и так уж много реальной свободы.
1: Свободное радио.

0: ще пробулі вчора. О, Господь, ми жаждем Тебе.
1: Свободное радио. В каждом звуке дыхание жизни.

0: Открытый микрофон.
1: Кто ты и откуда?
2: Бахмутский Евгений Юрьевич, город Москва, РБЦ.
1: Почему ты поверил в Христа?
2: Почему? Ну, Бог дал мне благодать. Это первое. Второе, я читал Библию. И читал ее, находясь в поиске, в чем смысл жизни, цель жизни, как возник мир, ради чего все. И в Библии я увидел самую понятную, самую стройную систему мировоззрения, которая превосходила все остальные, которые мне были известны. И я прочитал Библию, и я...
3: Нем, имеющимся в Ветхом Завете. Отдельные элементы иудейской музыки были позднее восприняты Византией, а оттуда проникли в страны Западной Европы в виде, например, григорианского пения. Людвиг ван Бетховен считал, что музыка — это откровение более высокое, чем мудрость и философия. А Иоганн Себастьян Бах был уверен, что главная цель музыки — трогать сердца. Этим он подтверждал слова Мартина Лютера, который как-то заметил, что музыка — это лучшее утешение для опечаленного человека.
4: След в истории.

Всем привет! Это Андрей Стародубцев. Что бы вы ни делали и где бы вы ни находились, свободное радио всегда рядом. Мы бережно отобрали для вас лучшую христианскую музыку и регулярно добавляем новинки. Записали короткие и емкие подкасты о самом важном, читаем и разбираем Библию и обсуждаем жизненно важное и насущное. Гиппократ говорил, что мы — это то, что мы едим, и мы верим, что регулярное и здравое духовное питание жизненно необходимо каждому человеку. Поэтому приятного аппетита! А поддержать свободное радио очень просто. Зайдите на сайт donatefree.ru и выберите удобный для вас способ.

0: 100 нескучных историй. Не мелочь. Один человек пригласил мастера покрасить лодку. Во время работы лодочник заметил небольшую дыру в днище и заделал ее перед покраской. Закончив работу, он получил деньги и ушел. А через пару дней к нему примчался хозяин лодки.
1: Вот деньги. Пожалуйста, возьмите их. Это вам за починку,
0: сказал он и протянул целую пачку купюр.
1: Что вы, какие еще деньги? Удивился мастер. Вчера я получил сполна, мы с вами в расчете.
2: Нет, то была плата за покраску, пояснил хозяин лодки. А эти деньги я плачу вам за ремонт.
1: За такой пустяк? Изумился лодочник.
2: Да ведь это не заняло у меня и 5 минут. Я и не думал просить деньги за такую мелочь.
1: Это мелочь, как вы выразились, ответил хозяин лодки.
2: Эта мелочь спасла жизнь моим детям. Ведь я совсем позабыл о дыре в лодке. Расплатился с вами и уехал по делам в соседний город. Опомнившись, я рванул обратно и к утру был уже дома. Приезжаю, а детей нигде нет. Жена говорит, лодка подсохла, и они с рассветом уплыли подальше в море порыбачить. Я был в отчаянии, думал, что они погибли. А когда дети благополучно вернулись, выяснилось, что их спасением мы обязаны вам.
0: Скажите, сколько нужно дырок в лодке, чтобы ее потопить? Правильно, достаточно всего одной. И что касается лодки, то все понимают, одна дырка в днище – это совсем не мелочь. Но вот что касается грехов, то многие почему-то считают, что одна дурная черта характера не в счет. Одна нехорошая наклонность, одна какая-то слабость, одна греховная привычка – это ничего страшного. Но Библия утверждает, что одного единственного греха достаточно, чтобы попасть в ад. Вспомним хотя бы Адама и Еву, которые после первого же греха потеряли прежние близкие отношения с Богом и, кроме того, были изгнаны из райского сада. Грех – это не мелочь. Если в грехах не каяться, а мириться с ними, то последствия будут очень плачевными. И как хорошо, что есть тот, кто может заделать все щели, все дыры в нашей душе. Ведь бесполезно пытаться измениться собственными усилиями. Это все равно, что раскрашивать дырявую лодку. Давайте же признаем пред Богом нашу вину и попросим Его привести нашу жизнь в порядок.

0: Чак Смит. Мудрость на сегодня. Христианские чтения на каждый день. Наши способности. Не потому, чтобы мы сами способны были помыслить, что от себя, как бы от себя, но способность наша от Бога. Второе послание Коринфянам, 3 глава, 5 стих. Павел только что сказал Коринфянам: «Вы — живое письмо, узнаваемое и читаемое всеми людьми. Ваша жизнь — пример миру о том, какой Бог, и о Его любви, о Его благости, о Его благодати. Люди складывают представление о Боге через то, что они видят в вас. Если вы задумаетесь об этой ответственности, как Павел, то можете удивиться, кто способен на такие дела. Но, как провозглашает Павел, наша способность — от Бога». Неважно, как много у вас ресурсов или насколько вы сильны, вы столкнетесь с ситуациями, которые будут выше ваших возможностей. Когда вы осознаете вашу несамодостаточность, это приводит к тому, что вы полагаетесь на Бога, на Его самодостаточность. Люди часто дают обещание измениться для того лишь, чтобы обнаружить, что в них самих нет способности выполнить эти обещания. Но когда ваши способности в Боге, то сила, доступная вам, не имеет пределов. Его благодать не измерить, Его любовь не имеет границ, Его сила не имеет ограничений, известных человеку, потому что из своих бесконечных богатств Он дает и дает и снова дает. С Божьей помощью и Божьей силой вы можете преодолеть любые невзгоды, которые придут в вашу жизнь. Признайте свои ограничения, сделайте шаг веры, зная, что там, где вы слабы, Он силен, зная, что вы все можете в укрепляющем вас Иисусе Христе. Господь, мы благодарим Тебя за то, что Ты даешь силу слабым. Мы осознаем, что Ты дал нам великую ответственность быть Твоим свидетелем этому миру. И мы признаем, что наших способностей недостаточно для этого задания. Но Ты силен. Помоги нам ожидать Тебя, Господь. Аминь.
1: Свободное радио.
2: I'm a simple man with dust on these cracked and calloused hands. I ain't rich enough to buy myself a chance. I'm like everybody else. I got a twisted, broken story I could tell. I paved the road to hell with stones I laid myself.

Петр Мамонов. Все беды ведь потому, что люди, которые начитались книг всяких, и я в том числе грешил этим, начинают считать себя мудрыми, толкают речи о Боге, поучают, а вечером, глядишь, с бутылкой пива сидит. Я считаю, не лезь к другим, не тащи никого в храм креститься, не обращай никого в свою веру, сиди и молчи. Если надо будет, они увидят. Как батюшка Серафим говорил, «Стяжи в себе дух мирен, и вокруг тебя тысячи спасутся». Скажу проще. Вот семья, четверо. Муж с работы к телевизору. Пивка и все, никакой. Мутный лежит. Жена целый день орет. «Опять нажрался!» Дети совершенно безумные растут в таком аду. Но вдруг одна четвертая часть этой семьи, к примеру, муж, пришел в себя, бросил пить. Из раздражительного стал кротким, из злого – добрым. Что случилось? На одну четверть улучшилось состояние этой семьи. Это уже шаг, пусть и маленький. Вот такими комариными шажками можно и в Царствие Небесное дойти.

Каждый день с 7 до 12 утра. Заряд бодрости на весь день. Утренний движ. На свободном радио.

0: Когда-то мне было непонятно, как вообще здравомыслящий современный человек может верить во всякую религиозную чушь. Эти мысли я стала записывать в специальный блог «Меньше ада».
1: Дарья Косинцева, автор популярного блога «Меньше ада».
0: И по сей день читатели этого блога спрашивают меня, мол, как же ты все-таки умудрилась стать христианкой?
1: Дневник бывшей атеистки.
0: А вот так. Вера в Бога совершенно не похожа на скучные морали и нравственность. Она не отвечает на вопрос, что я должен кому-то. Она отвечает на вопрос, почему мне так плохо и как сделать, чтобы мне стало хорошо. Евангелие вовсе не дополнение к Уголовному кодексу Российской Федерации. Евангелие говорит о том, как стать счастливым. И говорит об этом гораздо больше и интереснее, чем какие-нибудь чайки по имени, модные американские психологи или эзотерические гуру, рассуждающие о законах мироздания. Зачем соблюдать заповеди? Все очень просто. Если их соблюдать, то тебе будет хорошо. Я пробовала, это работает. Вера похожа на влюбленность, ностальгию, жалость и восторг. Один раз почувствовав это счастье внутри, ты готов напрягаться и от многого отказываться, чтобы оно стало сильнее. Вопрос о том, зачем ограничивать себя заповедями, похож на вопрос о том, зачем некоторые люди, вместо того, чтобы сидеть за компом, садятся на велосипед и едут по лесу, напрягаются и потеют. Ответ очень простой. Потому что ощущения, которые возникают в процессе и в результате, гораздо лучше ощущений от компа и дивана. Люди готовы отказаться от привычных удовольствий, питаться тушенкой и ночевать в палатке, чтобы испытать нечто большее. Испытать настоящую полноту жизни вместо нейтрального комфорта. Вся наша жизнь — это уколы радости, которые испаряются слишком быстро, оставляя тяжелое похмелье. Лопаешь шоколадку, потом казнишь себя и смотришь на весы. Общаешься с друзьями, потом впадаешь в депрессию, что они не звонят. Влюбляешься, потом злишься на то, какая она дура, какой он козел. Вера же дает источник счастья, который не обязательно стимулировать внешними раздражителями. Вера дает опору, позволяет научиться вытаскивать самого себя за волосы из болота. Евангелие учит тому, как самому управлять своим счастьем. Не нуждаясь для этого в машине, в алкоголе, в шоколадках, в сексе, в тех вещах, которые, вроде бы делая нас счастливее, часто на самом деле оборачиваются большими проблемами. «Придите ко мне, все труждающиеся и обремененные, и я успокою вас. Возьмите иго мое на себя и научитесь от меня, ибо я кроток и смирен сердцем. И найдете покой душам вашим, ибо иго мое благо, и бремя мое легко». Кто неспокоен сердцем, кто не может себя найти, кто не устроен в этом мире, кто ищет утешение в сексе, телевизоре, водке, наркотиках, насилии, деньгах, ищет и не может найти, пьет веселье этого мира, как соленую воду, пьет и не может утолить жажду, а только усиливает ее. Всем нам Бог готов протянуть стакан чистой воды, готов дать легкое, благое бремя любви, взамен того ярма, которое мы тащим, считая его ценностью. Минутную славу, которую надо постоянно чем-то подогревать. Нечестное богатство, которое приходится боязливо прятать. Сомнительное интеллектуальное превосходство, приносящее только презрение к окружающим. Силу, не дающую победу над собой. Красоту, не дающую счастья. А Бог смотрит на это и сочувственно говорит: «Придите ко мне, и найдете покой душам вашим». Thank you.

0: стих дня.
1: Итак, облекитесь, как избранные Божии, святые и возлюбленные, в милосердие, благость, смиренно-мудрие, кротость, долготерпение. Послание Колоссянам, 3 глава, 12 стих.
2: Свободное радио. Прежде всего,

0: Библейские чтения.
1: Приветствую, дорогих слушателей, у микрофона Червоненко Сергей Леонидович, доктор практического богословия. Сегодняшний отрывок для размышления из послания к Колоссянам, 3 глава, с 12 по 14 стих. «Итак, облекитесь, как избранные Божьи, святые и возлюбленные, в милосердие, благость, смиренномудрие, кротость, долготерпение, снисходя друг другу и прощая взаимно. И если кто на кого имеет жалобу, как Христос простил вас, так и вы. Более же всего облекитесь в любовь, которая есть совокупность совершенства». Апостол Павел называет нас избранными Божьими, святыми. В религиозной жизни то, что названо «святым», имеет определенный смысл – быть отделенным от всего остального, от бытового. Таковыми избранными мы стали не по своим силам, а будучи избранными самим Богом. Но у каждого избранного, кроме первой части, непосредственно избрание из среды или народа, есть вторая, не менее важная часть – это цель избрания. Мы избраны не потому что, а для чего-то. И это самое описывает Павел – быть источником милосердия, благости, смиренно-мудрой, кротости, быть облеченными в любовь. Таким путем, через избрание и выполнение цели, мы становимся активными сотрудниками Божьего плана, движущегося к совершенству. Именно нас с вами призывает Господь через апостола Павла стать теми, кто останавливает зло, сознательно выбирает милость и прощение, кто покрывает любовью. Так мы формируем совершенную реальность, наполненную Божьей любовью, и провозглашаем Царство Небесное, которое недалеко от каждого из нас.
0: Хорошее утро с чашкой музыкальной бодрости. Залог отличного, продуктивного дня. Присоединяйтесь. Утренний движ на свободном радио. Начни день с нами.

Вникай в себя и в учение. Каждый день читаем Библию и разбираем прочитанное вместе с богословами, пасторами и служителями христианских церквей. Стих дня и библейские чтения в эфире, на сайте и в социальных сетях Свободного радио.

0: книги Евангелия от Марка.
1: Иисус сел, подозвал к себе 12 учеников и сказал им: «Тот, кто хочет быть первым, пусть станет последним и служит всем». Он взял ребенка и поставил его перед ними. Обняв его, он сказал ученикам: «Кто одного из таких детей примет ради меня, тот примет меня. А кто примет меня, тот не только меня примет, но и того, кто меня послал».
2: Настройся на хороший день. Свободное радио.

0: выдержка из первого письма Петра.
1: «И вы, молодые, также подчиняйтесь старшим, и все, служа друг другу, облекитесь в смирение, потому что Бог противится гордецам, а кротким дарует милость. Итак, склонитесь смиренно перед могучей десницей Бога, и Он в свое время возвысит вас. Все свои заботы возложите на Него, ведь Он печется о вас».

0: Стих дня.
1: Итак, облекитесь, как избранные Божии, святые и возлюбленные, в милосердие, благость, смиренно-мудрие, кротость, долготерпение. Послание Колоссянам, 3 глава, 12 стих.
2: Свободное радио. Всегда вместе.

0: Библейские чтения.
1: Приветствую, дорогих слушателей, у микрофона Червоненко Сергей Леонидович, доктор практического богословия. Сегодняшний отрывок для размышления из послания к Колоссянам, 3 глава, с 12 по 14 стих. «Итак, облекитесь, как избранные Божьи, святые и возлюбленные, в милосердие, благость, смиренномудрие, кротость, долготерпение, снисходя друг другу и прощая взаимно. Если кто на кого имеет жалобу, как Христос простил вас, так и вы. Более же всего облекитесь в любовь, которая есть совокупность совершенства». Апостол Павел называет нас избранными Божьими, святыми. В религиозной жизни то, что названо «святым», имеет определенный смысл – быть отделенным от всего остального, от бытового. Таковыми избранными мы стали не по своим силам, а будучи избранными самим Богом. Но у каждого избранного, кроме первой части, непосредственно избрание из среды или народа, есть вторая, не менее важная часть – это цель избрания. Мы избраны не потому что, а для чего-то. И это самое описывает Павел – быть источником милосердия, благости, смиренно-мудрые, кротости, быть облеченными в любовь. Таким путем, через избрание и выполнение цели, мы становимся активными сотрудниками Божьего плана, движущегося к совершенству. Именно нас с вами призывает Господь через апостола Павла стать теми, кто останавливает зло, сознательно выбирает милость и прощение, кто покрывает любовью. Так мы формируем совершенную реальность, наполненную Божьей любовью, и провозглашаем Царство Небесное, которое недалеко от каждого из нас.

43-й псалом. «Но теперь ты оставил нас и посрамил, и уже не выходишь с войсками нашими на битву. Ты обратил нас в бегство пред врагом, и ненавистники наши нас грабят. Ты отдал нас

как овец на съедение, и рассеял нас между народами. За бесценок ты продал народ свой, ничего от продажи не выручив. Ты сделал нас глумлением для наших соседей. Все окружающие смеются и издеваются над нами. Ты сделал нас посмешищем для других народов. Люди качают головой, глядя на нас. Всякий день бесчестие мое предо мною, и лицо мое горит от стыда. Из-за насмешек тех, кто злословит меня и бранит, из-за мстительного врага. Все это случилось с нами, хотя мы тебя не забыли. И не предали твой завет, не отступали наши сердца, и наши стопы с пути твоего не сходили. Но ты сокрушил нас, превратил наше жилище в шакалье логово и покрыл нас непроглядной тьмой. Если бы забыли мы имя нашего Бога и к чужому Богу простерли руки, неужели Бог не узнал бы об этом, тот, кто ведает тайны сердца? Ради тебя убивают нас всякий день и смотрят на нас, как на овец пред бойней. Пробудись, владыка, почему ты спишь? Восстань, не отвергни нас навсегда. Почему ты скрываешь лицо, забывая беду нашу и гонения? Сведена наша жизнь во прах, и тела наши льнут к земле. Восстань, помоги нам, спаси нас по своей милости.

0: книги Евангелия от Матфея.
1: Чему подобно Царство Небес? Царь устроил свадебный пир для своего сына. Он послал слуг позвать тех, кого хотел пригласить на свадьбу, но они не захотели прийти. Он снова послал других слуг, велев сказать приглашенным: «Мой пир уже готов, быки мои и прочий откормленный скот уже зарезаны, все готово, приходите на пир». Но гости пренебрегли приказанием и разошлись по своим делам. Один на поле, другой к себе в лавку, а остальные, схватив его слуг, истязали их и убили. Царь разгневался. Послав войска, он велел казнить тех убийц, а город их сжечь. А потом говорит своим слугам: «Пир готов, а гости оказались недостойны. Ступайте же на перекрестки дорог, и всех, кого встретите, зовите на пир». Слуги вышли на улицы и привели всех, кого встретили, и добрых людей, и дурных. Весь пиршественный зал заполнился гостями. Когда царь вышел взглянуть на гостей, он увидел человека, одетого не в праздничную одежду. Он говорит ему: «Приятель, ты почему явился сюда не в праздничной одежде?» Тот молчал. Тогда царь сказал служителям: «Свяжите его по рукам и ногам и выбросьте вон, во тьму, где будет плач и зубовный скрежет. Потому что много званых, но мало избранных».

0: книги Евангелия от Матфея.
1: Когда молитесь, не бубните, как язычники. Они думают, чем больше слов в молитве, тем вернее их услышит Бог. Не уподобляйтесь им, ведь ваш Отец знает, что вам нужно, прежде чем вы его попросите. А вы молитесь так: «Отец наш на небесах, да прославится имя Твое, да придет Царство Твое, да исполнится воля Твоя на земле, как на небе. Хлеб наш насущный дай нам сегодня, и прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим. Не подвергай нас испытанию, но защити нас от злодея».
2: Да восхвалят тебя народ.

0: Новый час на свободном.
1: Время быть сильным в вере.
2: 1 октября празднуется День святого Ремигия, апостола франков. Ремигий родился в 437 году на окраине Римской империи, примерно в 100 километрах от Парижа, в знатной галло-римской семье. Его отцом был граф Эмиль Лаонский, а матерью – дочь епископа Суассонского, Селин. Благодаря своей учености и святости Ремигий уже в 22 года был избран епископом Реймса. Именно он обратил в христианскую веру франков, крестив 25 декабря 498 года первого короля из династии Меровингов, Хлодвига I, с 3000 его воинов и приближенных. Это один из ключевых моментов в истории европейского христианства. Вот как об этом событии рассказывает жизнеописание Ремигия. В ночь, предшествующую таинству, святой Ремигий привел короля и его свиту в храм, чтобы произнести перед ними краткую речь о тщетности веры в языческих богов и о великих тайнах христианской религии. Тогда храм вдруг наполнился светом и небесным ароматом, и раздался голос свыше: «Да будет мир вам!» Во время погружения короля в воды нового рождения Ремигий сказал ему: «Склони голову, возлюби то, что ты сжег, и сожги то, что ты обожал». Но во время помазания новокрещенного святым миром Ремигий заметил, что мира недостаточно. Тогда он поднял глаза к небу, прося Бога о помощи, и белый голубь спустился с неба, неся скляницу, полную чудесной жидкости. После этого были крещены и сестры, и воины Хлодвига, что обратило в христианство весь франкский народ. Между епископом и королем Хлодвигом установились хорошие отношения. Еще до того, как Хлодвиг был крещен, он богато одаривал как самого епископа, так и жителей христиан Реймса. Влияние Ремигия на простой народ и на священнослужителей было огромным. Именно благодаря деятельности святого Ремигия Римский собор впоследствии стал тем местом, где короновались все короли и императоры Франции.
3: След в истории.

0: посвященное о Боге.
1: Распространено мнение, что наука опровергает факт существования Бога. А что говорят сами ученые? Карл Фридрих Гаусс, выдающийся немецкий математик, астроном и физик, считается одним из величайших математиков всех времен. Свободно владея множеством языков, Гаусс некоторое время колебался в выборе между филологией и математикой, но предпочел последнюю. Гаусс дал первые строгие, даже по современным критериям, доказательства основной теоремы алгебры. Он открыл кольцо целых комплексных гауссовых чисел, создал для них теорию делимости и с их помощью решил немало алгебраических проблем. Указал знакомую теперь всем геометрическую модель комплексных чисел и действий с ними. Гаусс дал классическую теорию сравнений, открыл конечное поле вычетов по простому модулю, глубоко проник в свойства вычетов. Гаусс впервые начал изучать внутреннюю геометрию поверхностей. Попутно он создал новую науку – высшую геодезию. Вот что он писал о своих взглядах на жизнь после смерти. «Когда придет наш последний час, с какой неизъяснимой радостью мы устремим свой взор к тому, о присутствии которого мы могли лишь догадываться в этом мире».
2: Новая музыка на свободном радио.

0: Петр Мамонов. Исповедался раз, два, пять, пусть даже в одном и том же грехе. Смотришь, а гадости этой в тебе уже и нету. Вот и поднялся немножко от себя вчерашнего. А без исповеди и причастия будешь все глубже падать. Потом уныние, тоска и скука. Представьте, что дом горит, и есть только одна дверь, но и она тоже вся в огне. Что делать? Бежать через эту дверь, боясь и ужасаясь. Но идти на выход, иначе сгоришь. Так и исповедь. Никакого иного шанса спастись нет, только через покаяние в грехах и причастие. Боишься, стыдно, но идти надо. Горит дом твой.
1: Свободное радио. Нам

0: Каждый человек сталкивается со сложными и неудобными вопросами о Боге, вере, о себе. Бесконечное «почему», «зачем» и «что если». «Проклятые вопросы». Авторский проект Нелли Абдуллиной.
1: Зачем Богу человек? Бог самодостаточен и совершенен. Зачем на самом деле ему понадобилось создавать нас? Из одиночества? Но в трех ипостасях Бог не знает одиночества. И желание поставить на нас эксперимент, но результат любого эксперимента ему известен заранее. Может быть, из жажды власти, но в доказательствах собственной власти он не нуждается. Все эти гипотезы не соответствуют сущности Бога. Бог есть любовь. А любовь созидательна. Она создает, строит, развивает. Иначе говоря, творчество – это свойство любви. Бог создал нас не от недостатка, а от избытка.
2: Благодарное сердце.

0: 106 Псалом. «Благодарите Господа, потому что Он благ, и милость Его навеки. Пусть скажут это избранные им, те, кого Он избавил от руки врага и собрал из разных земель, с востока, с запада, с севера и с юга. Блуждали они в пустыне по безлюдным дорогам и не нашли города, в котором могли бы поселиться. Они голодали и жаждали, и томилась их душа. Но воззвали они к Господу в своем несчастье, и Он освободил их от бедствий, повел их прямым путем в город, где они могли поселиться. Да славят Господа за Его милость и за Его чудесные дела для людей. Ведь Он утолил душу жаждущую и душу голодную насытил благами. Они сидели во тьме и в тени смерти, окованные бедствием и железом, потому что восстали против слов Божьих и пренебрегли советом Всевышнего. Поэтому Он смирил их сердце тяжелым трудом. Они падали, и некому было помочь. Тогда воззвали они к Господу в своем несчастье, и Он спас их от бедствий. Вывел их из темноты и из тени смерти, сломав их оковы. Да славят Господа за Его милость и за Его чудесные дела для людей. Ведь Он сокрушил бронзовые ворота и сломал железные засовы. Безрассудные страдали за свои грехи и за свое беззаконие. От всякой пищи отвращалась их душа, и они приближались к воротам смерти. Тогда воззвали они к Господу в своем несчастье, и Он спас их от бедствий. Послал свое слово и излечил их, избавил их от гибели. Да славят Господа за Его милость и за Его чудесные дела для людей. Да приносят Ему жертвы благодарения и возвещают о Его делах с радостью. Ходящие на судах в море, трудящиеся в больших водах, видели и они дела Господа, Его чудеса в глубинах. Он говорил, и восстал штормовой ветер, поднимая высокие волны. Корабли восходили до небес и низвергались в бездну. Душа моряков таяла в бедствии. Они кружились и шатались, как пьяные, и вся мудрость их исчезла. Но воззвали они к Господу в своем несчастье, и Он вывел их из бедствий. Он превратил бурю в штиль, и умолкли морские волны. Обрадовались люди, что волны утихли, и привел Он их к желаемой гавани. Да славят Господа за Его милость и за Его чудесные дела для людей, да превозносят Его в народном собрании и хвалят Его в кругу старейшин. Он превращает реки в пустыню, источники вод в сушу, а плодородную землю в солончак за нечестие живущих на ней. И Он превращает пустыню в озеро и иссохшую землю в источники вод. Он поселяет на ней голодных, и они строят город для обитания, засевают поля и насаждают виноградники, которые приносят обильные плоды. Он благословляет их, и они весьма размножаются. Не позволяет Он их стадам уменьшаться. Но когда народ убывает, когда он унижен из-за угнетения, бедствия и скорби, тогда он изливает презрение на вождей и заставляет их блуждать в пустыне, где нет путей. Бедного же он возвышает из нищеты и умножает его род, как стадо овец. Праведники видят это и радуются, а нечестивые закрывают свои уста. Кто мудр, да уразумеет все это и поймет милость Господа».
1: Свободное радио. Свет всегда побеждает тьму.

0: И подумать,
1: который не поддержал забастовку в рамках борьбы за права трудящихся на справедливую ренту. Впоследствии он был затравлен земельной лигой, отлучен от церкви и отрезан от общества в знак протеста местных жителей. Некрасивая история. Давайте помнить, что каждый имеет право на свое мнение, даже если оно совсем не совпадает с вашим. Травить и насмехаться — не наш метод. Всем добра!

«Хвалите Господа, ибо Господь благ». Час хвалы и поклонения на Свободном радио. Встречаемся утром в 8. Славим Господа вместе!

0: Интересные факты.
1: В океане есть 12 апостолов. Это группа известняковых скал у побережья Австралии. Эти скалы являются одной из главных достопримечательностей так называемой Великой океанской дороги. Их необычный внешний вид и яркое название сделали это место популярной точкой на карте. Ежегодно 12 апостолов посещают более 2 миллионов туристов. Любопытно, но название достопримечательности не связано с количеством скал, ведь их никогда не было 12. В настоящее время их 7.

Говорят, радио держится на трех китах – идеях, вдохновении и электричестве. С идеями и вдохновением у нас порядок. А вот с электричеством, точнее, с оплатой за него, нам помогаете вы. Каждый ваш вклад – это не просто деньги, это наш общий эфир. Спасибо, что вы с нами. Зайдите на наш сайт свободная.медиа. Там есть кнопка «Поддержать».

0: Радостная весть.
1: Выдержка из первого письма Павла Тимофею.
2: Дух ясно говорит, что в последние времена некоторые отступятся от веры. Они будут внимать духом лжи и учением бесов, соблазненные лицемерием лжецов с клейменной совестью, которые запрещают жениться, не разрешают есть ту или иную пищу. Но ведь ее создал Бог для того, чтобы те, кто верит и знают истину, принимали ее с благодарностью. А все, что создано Богом, хорошо, и нельзя отвергать ничего, что принимается с благодарностью, потому что оно освящается Божьим Словом и молитвой.
3: Держим курс на вечное. Свободное радио.

0: Новый час на свободном.
1: Время остановиться и слушать.
2: 1 октября отмечается Международный день музыки. Этот день учрежден по инициативе Международного музыкального совета при ЮНЕСКО. Музыка непосредственно воздействует на восприятие человека, наполняет его эмоциями. На протяжении веков и тысячелетий музыка была неотъемлемой частью творческого самовыражения людей, их культурной традиции, религиозного обряда и повседневного существования. Известный музыковед Эгги Брехт определяет музыку как феномен, который рисует картину мира и души и становится духовным языком материального мира. Знаете ли вы, что несколько лет назад, а именно в 2009 году, археологами был найден самый древний музыкальный инструмент? Относится он к эпохе палеолита. Думаете, это какой-нибудь примитивный протобарабан? Вот и нет. Оказывается, самый древний музыкальный инструмент – это флейта. И сделана она была из кости животного. Представление о музыкальной жизни библейского периода мы можем составить по сведениям, имеющимся в Ветхом Завете. Отдельные элементы иудейской музыки были позднее восприняты Византией, а оттуда проникли в страны Западной Европы в виде, например, григорианского пения. Людвиг ван Бетховен считал, что музыка – это откровение более высокое, чем мудрость и философия. А Иоганн Себастьян Бах был уверен, что главная цель музыки – трогать сердца. Этим он подтверждал слова Мартина Лютера, который как-то заметил, что музыка – это лучшее утешение для опечаленного человека.
3: След в истории.

0: каждый человек сталкивается со сложными и неудобными вопросами о Боге, вере, о себе. Бесконечные «почему», «зачем» и «что если». «Проклятые вопросы». Авторский проект Нелли Абдуллиной.
1: Как выбрать из двух зол? Легко следовать Божьим заповедям, когда ты четко понимаешь, что есть добро, а что зло. Но в жизни чаще сталкиваешься с ситуациями, когда выбор не очевиден. Какое решение не примешь, кто-то пострадает. Или оно обернется благом для одних и неприятностью для других. Уволить нерадивого сотрудника ради других коллег, которые делают за него всю работу. Или пожалеть его, ведь он переживает трудный период жизни. Рассказать близкому другу, что ты знаешь об измене его супруга, или промолчать. Остается принимать решение, исходя из того, что им одним вопрос не закроется. Мы будем отвечать и за его исход. Поэтому делать выбор приходится из понимания того, насколько ты потом сможешь помочь другим справиться с последствиями решения. Решил уволить сотрудника? Подумай, как поддержать его в отсутствии работы. Решил оставить? Помоги коллегам справиться с нагрузкой.

0: Есть книга, в которой все сказано, все решено, после которой ни в чем нет сомнений. Книга бессмертная, святая, книга вечной истины, вечной жизни, Евангелие. Весь прогресс человечества, все успехи в науках, философии заключаются только в большем проникновении в тайную глубину этой божественной книги. Русский публицист и литературный критик Виссарион Григорьевич Белинский.
1: Надежда есть всегда.

Чак Смит. Мудрость на сегодня. Христианские чтения на каждый день. Наши способности. Не потому, чтобы мы сами способны были помыслить, что от себя, как бы от себя, но способность наша от Бога. Второе послание Коринфянам, 3 глава, 5 стих. Павел только что сказал Коринфянам: «Вы — живое письмо, узнаваемое и читаемое всеми людьми. Ваша жизнь — пример миру о том, какой Бог, и о Его любви, о Его благости, о Его благодати. Люди складывают представление о Боге через то, что они видят в вас. Если вы задумаетесь об этой ответственности, как Павел, то можете удивиться, кто способен на такие дела. Но, как провозглашает Павел, наша способность — от Бога». Неважно, как много у вас ресурсов или насколько вы сильны, вы столкнетесь с ситуациями, которые будут выше ваших возможностей. Когда вы осознаете вашу несамодостаточность, это приводит к тому, что вы полагаетесь на Бога, на Его

0: самодостаточность. Люди часто дают обещания измениться для того лишь, чтобы обнаружить, что в них самих нет способности выполнить эти обещания. Но когда ваши способности в Боге, то сила, доступная вам, не имеет пределов. Его благодать не измерить, его любовь не имеет границ, его сила не имеет ограничений, известных человеку, потому что из своих бесконечных богатств он дает и дает и снова дает. С Божьей помощью и Божьей силой вы можете преодолеть любые невзгоды, которые придут в вашу жизнь. Признайте свои ограничения, сделайте шаг веры, зная, что там, где вы слабы, он силен, зная, что вы все можете в укрепляющем вас Иисусе Христе. Господь, мы благодарим Тебя за то, что Ты даешь силу слабым. Мы осознаем, что Ты дал нам великую ответственность быть Твоим свидетелем этому миру. И мы признаем, что наших способностей недостаточно для этого задания. Но Ты силен. Помоги нам ожидать Тебя, Господь. Аминь.
1: Свободное всегда рядом. Скачай приложение «Свободное радио» в App Store или Play Market, а также на сайте свободное.медиа.

0: Следующий. Обманывали вы кого-нибудь когда-нибудь?
1: Нет, что вы, никогда.
2: Никогда-никогда?
1: Ну, с кем не бывало.
0: Следующий. Украли ли вы что-нибудь у кого-нибудь?
3: Ну.
0: Следующий. Были ли у вас когда-нибудь нечистые мысли?
3: Конечно, много раз.
0: Погодите-ка, кажется, люк заклинил. Будьте добры, попрыгайте.
3: Пожалуйста.
0: Странно. Попробуем еще раз. Произносили ли вы имя Бога в суе?
3: Да, много раз. Когда я еще не знал Христа.
2: Вы хотите сказать, что верите в Господа и Спасителя Иисуса Христа?
3: Да, конечно.
0: В таком случае вы ошиблись в очереди. Не мешайте.
3: Ой, простите.
0: Следующий.
4: Я тоже уверовал в Господа Иисуса Христа.
0: Лжец.

давайте честно, мы не миллионеры. И вы, скорее всего, тоже. Но у нас есть то, чего нет у других. Желание делать добро и оставаться честными. А у вас возможность сказать «я с вами». Просто от всего сердца. Как говорил один мудрый человек, мы делаем все возможное, а невозможное делает Бог. Присоединяйтесь к невозможному. Помогите Свободному радио оставаться в эфире. Сделать это можно на сайте свободная.медиа. Кнопка «Поддержать».

0: С детства у меня всегда был такой вопрос, почему люди умирают. Я очень боялась смерти, я не могла понять, как человек может жить и через какое-то время умереть. Зачем?
1: Марина верила, что после смерти душа человека куда-то уходит. Но куда? Когда девочке было 6 лет, на ее глазах умирала мама.
0: Это было в Баку, у нас были такие соседи, которые занимались каким-то колдовством, наведением порчи. Я связываю с этим, потому что у меня мама сильная женщина, и ни с того ни с сего у нее были приступы.
1: Неизвестная болезнь не отпускала, медицина была бессильна. Во время приступов Маринина мама ощущала чье-то присутствие. Ей казалось, что в комнате кто-то находился, готовый забрать ее жизнь.
0: Она так лежала, рассказывала, что кто-то ходил по комнате. То есть вот какими-то нечистыми проявлениями я понимала, что дьявол есть. И, соответственно, я понимала, что Бог есть.
1: Противостоять демоническим силам семье помогли священники. С Божьей помощью мама девочки выжила. Спустя годы, когда уже семья переехала в Россию, Марине вновь пришлось столкнуться с лицом смерти.
0: Мне было 18 лет, вот, и так получилось, что у меня умерла одноклассница, и в этот год у нас еще в школе 3 человека погибло. Я помню, я даже ни с кем разговаривать не могла, я никому об этом не говорила, что мне тяжело.
1: Ну почему? Кому-то суждено прожить 50, кому-то 70 лет, а кому-то только 17. С новой силой Марину захлестнул вопрос, что же происходит с душой человека после смерти? «Бог, если ты есть, откройся мне!» – взывала Марина.
0: Я искала Бога, он был мне очень нужен, чтобы я поняла, для чего человек живет, что происходит после смерти. Я просила его показать мне истинный путь.
1: Марине хотелось не просто существовать на этой земле, а найти смысл жизни. Ее душа мечтала о встрече с Богом. И Бог не замедлил открыться и войти в ее жизнь.
0: Так получилось, что я пришла на дискотеку. Я поняла, не просто так вот я иду в этот дом офицеров. То есть я даже почувствовала, что кто-то на меня смотрит, как будто сверху.
1: Для Марины Бог приготовил встречу с верующей женщиной. Она работала бельетершей в доме офицеров. И как-то случайно у них начался разговор.
0: Абсолютно с далекого завязался разговор. Она говорит, вот, девчонки, ребят хороших мало, надо молиться за мужей. Я говорю, как это так, молиться за мужей? И как-то так пошло, она стала мне рассказывать о Боге.
1: Марина задавала верующей женщине вопросы, а та отвечала, ссылаясь на Библию. С некоторыми утверждениями девушке было трудно согласиться, но что-то внутри ее говорило, что это правда.
0: Я пришла домой, и в ту ночь мне Бог дал огромное покаяние. Со слезами вот изнутри меня покаяние вышло. Я помню, что я сказала: «Господи, ты веди меня».
1: А наутро Марина уже забыла, о чем просила Бога. Только почувствовала на душе необыкновенную теплоту. А когда прикрыла глаза, вдруг увидела поток света. Он окутывал ее неземной любовью. Такое видение повторялось несколько дней, и почему-то ее очень тянуло встретиться с той женщиной из дома офицеров.
0: С ней было хорошо, интересно. И я пришла и задала такой вопрос: «А где вы собираетесь?» А сама этот вопрос задаю и думаю: «А зачем я вообще спросила?» И так это было неожиданно. Такие глаза большие сделала. И говорит: «Ну, завтра воскресенье, хочешь, я тебя с собой возьму?» Я вообще даже не догадывалась, что она из церкви.
1: Так Марина начала ходить в церковь. Она с упоением читала Евангелие и была счастлива, ведь ей открылся истинный Бог. А родители отказывались понимать дочь, думая, что она попала в секту.
0: Было очень трудно объяснить, что мама – это церковь. Они меня ругали, били. Они говорят: «Будешь ходить?» Я говорю: «Буду». И они меня по лицу: «Будешь ходить?» «Буду еще раз». Я не могла сказать «нет». Я понимала, что этот вопрос идет вообще спасением моего дома.
1: Марине хотелось поделиться с родителями благой вестью, но Евангелие они выбрасывали. А девушка продолжала отстаивать право ходить в ту церковь, где ей нравится. Но у родителей были свои планы.
0: У них на меня были большие виды. Я училась на юридическом факультете. Ну, написано, знаете, чтобы мы искали Бога. Он недалеко от каждого из нас. Бог дает смысл жизни, Он дает радость. А без Него все мертво.
1: И только спустя 4 года родители Марины перестали беспокоиться за дочь, видя, что она в надежных Божьих руках.
0: Они приходили в церковь, мама моя несколько раз была. Они абсолютно спокойны, они поняли, что церковь. Они за меня очень рады сейчас, слава Богу.
1: Но самое главное, Марина не стала бояться смерти, потому что для верующего человека смерть – это переход в вечность к любящему Богу. С вами была Ольга Милтенис, звукорежиссер Константин Массолитинов. В следующий раз вы услышите новую историю из жизни христиан в программе «Вечность в миниатюре».

Есть ли жизнь после смерти? Кто знает? Настанет день, и я пройду по краю. Пройду по краю и загляну за край. А пока я ношу в себе свой ад и свой рай. Ангелы, демоны, будь то прям, то извилист. Я родился, мне выдали смерть на вырост. Чем старше становишься, тем громче она поет песню, в которой два слова: все пройдет. Там, где вчера были горы, сегодня равнины. Все камни пыль, все дворцы уже руины. Огонь прячется в дереве, и дерево цветет огнем. Все мы бессмертны, пока не умрем.

0: героем никто никогда не рождался. Смелость — это когда никто не знает, как ты боялся. Идеального момента не будет, не откладывая на старость. Выпьем чашу до дна, чтобы смерти ничего не осталось. До дна — за то, что любовь живет вечно. Главные вещи на свете — это не вещи. Ненависть не имеет будущего, поднимите им веки. Невозможно идти к Богу, перешагнув через человека. Не потеряй себя в лабиринтах мира. Не отцезарись и не пропитайся порфирой. Завоеватели земель, все до единого в земле, исчезают, как след дыхания на хрустальном стекле. Мы мечтаем о вечности, ищем Грааль, строим храмы. Говорят, рай находится под ногами мамы. Но мы куда-то бежим, мы ждем золотого века. Легко любить человечество, трудно любить человека. Мы живем прошлым, будущим, в торопях. Не важно, сколько дней в жизни, важно, сколько жизни в днях. Есть ли жизнь после смерти? Что с того? Главное, чтобы она была то.
1: Вы слушаете «Свободное радио».

0: Лиза Лукашина. Где начинаются улыбки, загадок ангельских и нежных? Не видеть их — страданий пытки, внимать им — счастье песен снежных. Где начинается реальность, когда в руках растают слезы? Ее невидимую дальность устелит звезд далеких розы. Где начинается спасение, когда в душе венец терзания? О Боже, лишь твое смирение заменит правдой наказание. Где начинается душа небес моя, аллей планеты? И на мгновение, не дыша, я лишь в тебе ищу ответы.
1: В любых обстоятельствах слушай «Свободное радио».

0: Стих дня.
1: Итак, облекитесь, как избранные Божии, святые и возлюбленные, в милосердие, благость, смиренно-мудрие, кротость, долготерпение. Послание Колоссянам, 3 глава, 12 стих.
0: Свободное радио.

0: Библейские чтения.
1: Приветствую, дорогих слушателей, у микрофона Червоненко Сергей Леонидович, доктор практического богословия. Сегодняшний отрывок для размышления из послания к Колоссянам, 3 глава, с 12 по 14 стих. Итак, облекитесь, как избранные Божьи, святые и возлюбленные, в милосердие, благость, смиренномудрие, кротость, долготерпение, снисходя друг другу и прощая взаимно. Если кто на кого имеет жалобу, как Христос простил вас, так и вы. Более же всего облекитесь в любовь, которая есть совокупность совершенства. Апостол Павел называет нас избранными Божьими, святыми. В религиозной жизни то, что названо святым, имеет определенный смысл. Быть отделенным от всего остального, от бытового. Таковыми избранными мы стали не по своим силам, а будучи избранными самим Богом. Но у каждого избранного, кроме первой части, непосредственно избрание из среды или народа, есть вторая, не менее важная часть. Это цель избрания. Мы избраны не потому что, а для чего-то. И это самое описывает Павел. Быть источником милосердия, благости, смиренно-мудрия, кротости, быть облеченными в любовь. Таким путем, через избрание и выполнение цели, мы становимся активными сотрудниками Божьего плана, движущегося к совершенству. Именно нас с вами призывает Господь через апостола Павла стать теми, кто останавливает зло, сознательно выбирает милость и прощение, кто покрывает любовью. Так мы формируем совершенную реальность, наполненную Божьей любовью, и провозглашаем Царство Небесное, которое недалеко от каждого из нас.
0: Вы слушаете «Свободное радио».

0: Самые важные принципы жизни, проходя сквозь огонь и воду, для вас иллюстрирует великолепный Гарик!
1: Итак, великолепный Гарик, сцена на пасеке, дубль один. Поехали! Добрый день, друзья! Наша съемочная группа сегодня на пасеке, где великолепный Гарик попытается прямо из улья достать мед рукой. Тем самым он продемонстрирует, насколько опасно иметь дело с искушением.
2: А, ребят, на самом деле ничего опасного. Я умею усыплять пчел. Сейчас покажу.
3: Так. Спят усталые пчелы.
1: Гарик наивно полагает, что сможет легко овладеть ситуацией, так же, как и мы порой считаем, что сможем устоять перед любым искушением.
3: Подушки ждут пчелят. Ла-ла-ла-ла-ла. Ночью сказка.
1: Похоже, на этот

0: Раз Гарику действительно удалось взять ситуацию под контроль.
1: Теперь просто подходим, достаем мед из улья, и дело в шляпе.
0: Но, как бы то ни было, искушение может привести нас ко греху, а тот, в свою очередь, повлечет за собой страдания и отдаление от Бога.
2: А еще рука может в улье застрять.
0: Что ты говоришь, Гарик?
2: Да все нормально, надо просто дернуть хорошо.
0: Друзья, обратите внимание. В данный момент великолепный Гарик, нарезая круги по пасеке, демонстрирует нам наиболее эффективный метод борьбы с искушением. Нужно его просто по возможности избегать.
3: Самые важные принципы жизни, проходя сквозь огонь и воду, для вас иллюстрирует великолепный Гарик!
4: В эфире «Свободное радио». Свободное радио.

Вы слушаете нас за завтраком, в машине или на пробежке. А кто слушает вас? Конечно же, мы. Каждый день. И хотим быть рядом и дальше. Потому что без вас нас не было бы. Это буквально. Помочь Свободному радио можно на сайте свободная.медиа, нажав на кнопку «Поддержать».

0: люди его голодали. Он вошел в дом Божий при первосвященнике Авиафаре и ел жертвенный хлеб, тот, который нельзя есть никому, кроме священников, ел сам и дал своим людям. И сказал им Иисус: «Суббота создана для человека, а не человек для субботы. Поэтому Сын Человеческий, Господин и над субботой».
1: Свободное радио.

0: все можешь ты.
1: Весь смысл жизни только в том, чтобы любить Бога, любить ближнего и чтобы все творилось только во имя этой любви. Митрополит Антоний Сурожский.

0: значит, я стал непобедим. Значит, в дверях встал господин. Это спаситель, это учитель, это Господь.
1: Ретро-музыка на свободном радио.

Что видит Бог? Рано утром я тихо подхожу к окну в гостиной и смотрю на пустынную местность за нашим домом. Нередко можно увидеть ястреба или филина, сидящих на дереве и наблюдающих за окрестностями. Однажды утром я с удивлением обнаружил белоголового орлана, смело балансирующего на высокой ветке и осматривающего местность так, словно все вокруг принадлежало ему. Похоже, он высматривал себе завтрак. Его пронзительный взгляд был по-настоящему царственным. Во второй книге Паралипоменон прозорливец, Божий пророк Ананий, сообщил иудейскому царю Аси, что все его действия находятся под царственным взором Бога. Он сказал: «Ты понадеялся на царя сирийского и не уповал на Господа, Бога твоего». И добавил: «Очи Господа обозревают всю землю, чтобы поддерживать тех, чье сердце вполне предано Ему». Из-за ложной надежды Аса был обречен всю жизнь вести войны. При чтении этих слов может сложиться обманчивое впечатление, что Бог следит за каждым нашим движением, чтобы наброситься на нас, как хищник на добычу. Но слова Анания свидетельствуют о другом. Бог смотрит на нас, ожидая, что мы позовем Его во время нужды. Подобно зоркому орлану, Божьи глаза обозревают мир, ища верность в вас и во мне. И Он обязательно пошлет помощь и утешение. О Боже, укрепи наши сердца, чтобы мы были вполне преданы Тебе.

Когда-то первый президент США Джордж Вашингтон заметил: «Невозможно правильно править миром без Бога и Библии». Может быть, из-за того, что современные лидеры не особо согласны с этим утверждением, мы и имеем в нашем мире то, что имеем. Это «Свободное радио», друзья. Идем по жизни с верой.

Вникай в себя и в учение. Каждый день читаем Библию и разбираем прочитанное вместе с богословами, пасторами и служителями христианских церквей. Стих дня и библейские чтения. В эфире, на сайте и в социальных сетях Свободного радио.

0: Новый час на свободном.
1: Время светить. Странные страницы. Или нескучная история христианства. Здравствуйте. Вы слушаете подкаст «Странные страницы» или «Нескучная история христианства». Здесь мы говорим о том, что обычно не попадает в учебники, лекции или воскресные проповеди. О курьезах, парадоксах и нелепостях, которые, тем не менее, были на самом деле. Меня зовут Екатерина Ватуля, и наша сегодняшняя история звучит как сюжет триллера. Однако это задокументированное событие IX века. И да, будет мрачно. Но местами даже смешно. Итак, Рим, 897 год. Папа Стефан VI решает через суд разобраться со своим предшественником, папой Формозом. Но есть проблема. Формоз уже год как умер. Но это же не повод отменять заседание. Тело бывшего папы выкапывают из могилы, облачают в папские одежды и сажают на трон. Рядом ставят диакона, который должен отвечать за мертвеца. Начинается суд. Формально это церковный трибунал, но фактически это сведение счетов. Обвинение. Формоз будто бы незаконно получил кафедру, нарушил клятвы, стремился к власти. Мертвец молчит. Диакон особо не помогает. Суд признает Формоза виновным. С него срывают палий, отсекают пальцы, которыми он совершал благословение, и волокут по улицам Рима. Тело затем бросают в Тибр. Это событие вошло в историю как «Synodus Horrenda» – ужасный или жуткий синод. И слово «ужасный» здесь не для красного словца, а как честная оценка. Но дальше идет неожиданный поворот. Рим возмущен таким решением. Папу Стефана VI свергают, заключают в тюрьму и казнят. Новый папа Иоанн IX отменяет решение предыдущего суда. Формоза реабилитируют. Его тело, по преданию, находят в Тибре и с почестями перезахоранивают. После чего сообщается даже о чудесах у его гробницы. В этой истории почти все гротеск. Если бы это написали в сценарии, продюсер сказал бы: «Нет, это слишком, не поверят». Но это не анекдот, это зеркало. И оно показывает, во что превращается церковь, когда становится инструментом политики, мести и власти. И одновременно, как даже самые мрачные страницы могут быть осуждены и преодолены. История церкви — не музей идеальных героев. Это история живых людей, способных и на святость, и на падение. Поэтому идеализировать прошлое значит врать о настоящем. Так что в следующий раз, когда услышите, что в церкви всегда все было чинно и благородно, вспомните про жуткий синод. Церковь — это не собрание совершенных, а собрание спасенных. До встречи в следующем выпуске «Странных страниц истории христианства». С вами была Екатерина Ватуля. «Странные страницы» или «Нескучная история христианства».

0: Так, где это я? Что-то не узнаю. Так как я мог сюда попасть? Я ведь только что это... Как его?
1: День добрый вам. Могу ли я вам помочь?
0: Спасибо. Я сам найду дорогу обратно. Разрешите пройти?
1: Извините, извините, но дороги обратно нет.
0: Что значит нет? А ну дайте пройти.
1: Куда это вы хотите пройти? Отсюда вы уже не можете вернуться назад. Все.
0: Послушайте, ну неужели мы с вами не найдем общий язык? В жизни ведь обо всем можно договориться.
2: Сколько вы хотите?
1: Как бы вам сказать, в жизни, возможно, и могли бы вы договориться, но, видите ли, ваша земная жизнь за...
0: Замолчите!
1: Я просто хотел сказать, что...
0: Это не должно было случиться, по крайней мере, еще лет 30.
1: То есть, если я вас правильно понимаю, вы хотите сказать, что вы не были готовы к смене...
0: Умоляю, не произносите это слово на букву «С».
1: Слово на букву «С»?
0: Оно совершенно тут неуместно.
1: Почему неуместно?
0: Через 29 лет у меня по плану покаяния. Я все тщательно продумал.
1: Угу. Так значит, вы признаете, что знали о необходимости покаяния?
0: Естественно, естественно. Я же образованный человек. И поверьте, как только у меня обнаружат серьезную болезнь или что-то в этом роде, я непременно стану набожным, стану в церковь ходить и даже Библию читать.
1: Все-то оно так. Но понимаете, дело в том, что ваша смерть...
0: Я же просил
1: что?
0: Не произносить это слово.
1: А, извините, ваше слово на букву «С» наступило не в результате болезни.
0: Я же говорю, я планировал покаяться. Это у вас что, вообще никак не котируется?
1: Нет. У нас, как вы говорите, котируется то, что вы сделали, а не то, что вы намеревались сделать.
3: Всю свою жизнь вы сознательно отворачивались от Бога. В ваших глазах это просто запланированная отсрочка. В глазах же Бога
4: это осознанное непоступление.
5: Миша, вставай!
0: А?
5: На работу опоздаешь.
0: На работу? А где она?

Это «Свободное радио», друзья. И с вами Катя. Как настроение? Для любого настроения есть совет из Священного Писания, помните? Грустен ли кто? Пусть молится. Радостен ли кто? Пусть поет псалмы. А здесь мы с вами можем и петь, и молиться. Ведь на «Свободном радио» найдется

0: Псих дня.
1: Итак, облекитесь, как избранные Божии, святые и возлюбленные, в милосердие, благость, смиренно-мудрие, кротость, долготерпение. Послание Колоссянам, 3 глава, 12 стих.
0: Слава Богу за все!

0: Библейские чтения.
1: Приветствую, дорогих слушателей, у микрофона Червоненко Сергей Леонидович, доктор практического богословия. Сегодняшний отрывок для размышления из послания к Колоссянам, 3 глава, с 12 по 14 стих. Итак, облекитесь, как избранные Божьи, святые и возлюбленные, в милосердие, благость, смиренномудрие, кротость, долготерпение, снисходя друг другу и прощая взаимно. И если кто на кого имеет жалобу, как Христос простил вас, так и вы. Более же всего облекитесь в любовь, которая есть совокупность совершенства. Апостол Павел называет нас избранными Божьими, святыми. В религиозной жизни то, что названо святым, имеет определенный смысл. Быть отделенным от всего остального, от бытового. Таковыми избранными мы стали не по своим силам, а будучи избранными самим Богом. Но у каждого избранного, кроме первой части, непосредственно избрание из среды или народа, есть вторая, не менее важная часть. Это цель избрания. Мы избраны не потому что, а для чего-то. И это самое описывает Павел. Быть источником милосердия, благости, смиренно-мудрия, кротости, быть облеченными в любовь. Таким путем, через избрание и выполнение цели, мы становимся активными сотрудниками Божьего плана, движущегося к совершенству. Именно нас с вами призывает Господь через апостола Павла стать теми, кто останавливает зло, сознательно выбирает милость и прощение, кто покрывает любовью. Так мы формируем совершенную реальность, наполненную Божьей любовью, и провозглашаем Царство Небесное, которое недалеко от каждого из нас.
2: Свободное радио. Держитесь правой стороны.

0: Привет, Антон!
1: Алена, как я рад тебя видеть здесь!
2: Аленка!
3: Класс! Маша, да, ты здесь!
1: Машка, я тоже рад видеть
2: тебя! Наконец! Я дома!
1: Ребята, смотрите, это же Влад!
0: Влад! Точно, точно! Смотри, надо же, смотрите!
3: Влад, давай сюда! Влад, иди сюда скорее!
0: Скорее!
3: Давай к нам!
1: Ребят, смотрите, неужели?
0: Где?
3: Димон!
0: Димка!
1: Неужели ты
3: здесь? Иди
0: сюда!
1: Мы дома!
0: Да, ты здесь! Слава Богу!
3: Слава Богу! Слава Господу!
1: Я не могу! Не могу поверить!
4: Возможно, сейчас тебе нелегко, но наступит день, которого ты так ждешь, и исполнится слова «Се скиния Бога с человеками, и Он будет обитать с ними. Они будут Его народом, и Сам Бог будет с ними Богом их, и отрет Бог всякую слезу с очей их. И смерти уже не будет, ни плача, ни вопли, ни болезни уже не будет, ибо прежнее прошло».
0: Иди скорее. Ты же так долго мечтал об этой встрече.
1: Ну иди же, он ждет тебя.
0: Иди скорее.
3: Давай, иди.
5: Самое важное рядом. Свободное радио.

частью служения Христианского радио. Поддержи «Свободное». Наш сайт свободное.медиа.

0: Евангелие от Марка.
1: Собрались к нему фарисеи и некоторые из книжников, пришедшие из Иерусалима. И увидев некоторых из учеников его, евших хлеб нечистыми, то есть неумытыми руками, укоряли. Ибо фарисеи и все иудеи, держась предания старцев, не едят, не умыв тщательно рук. И придя с торга, не едят, не омывшись. Есть и многое другое, чего они приняли держаться. Наблюдать омовение чаш, кружек, котлов и скамей. Потом спрашивают его фарисеи и книжники:
2: «Зачем ученики твои не поступают по преданию старцев, но неумытыми руками едят хлеб?»
1: Он сказал им в ответ:
3: «Хорошо пророчествовал о вас, лицемерах, Исаия, как написано: „Люди сии чтут меня устами, сердце же их далеко отстоит от меня. Но тщетно чтут меня, уча учением, заповедям человеческим. Ибо вы, оставив заповедь Божию, держитесь предания человеческого, омовения кружек и чаш, и делаете многое другое сему подобное».
1: И сказал им:
3: «Хорошо ли, что вы отменяете заповедь Божию, чтобы соблюсти свое предание? Ибо Моисей сказал: „Почитай отца своего и мать свою, и злословящий отца или мать смертью да умрет“. А вы говорите: „Кто скажет отцу или матери карван, то есть дар Богу, то, чем бы ты от меня пользовался, тому вы уже попускаете ничего не делать для отца своего или матери своей, устраняя слово Божие преданием вашим, которое вы установили, и делаете многое сему подобное“».
1: И, призвав весь народ, говорил им:
3: «Слушайте меня все и разумейте. Ничто, входящее в человека извне, не может осквернить его, но что исходит из него, то оскверняет человека. Если кто имеет уши слышать, да слышит».
1: И когда он от народа вошел в дом, ученики его спросили его о притче. Он сказал им:
3: «Неужели и вы так непонятливы? Неужели не разумеете, что ничто извне, входящее в человека, не может осквернить его? Потому что не в сердце его входит, а в чрево, и выходит вон, чем очищается всякая пища».
1: Далее сказал:
3: «Исходящее из человека оскверняет человека. Ибо извнутрь, из сердца человеческого, исходят злые помыслы, прелюбодеяние, любодеяние, убийство, кражи, лихоимство, злоба, коварство, непотребство, завистливое око, богохульство, гордость, безумство. Все это зло извнутрь исходит и оскверняет человека».

0: Сейчас много говорят о победе. В Библии тоже про это сказано, и немало. Например, апостол Иоанн констатирует, что рожденный от Бога побеждает мир. Но какой именно мир? И как его победить, если ты из-под одеяла боишься вылезти? Все дело в том, что апостол Иоанн придерживается идеи, что мир — это совокупность ценностей — похоть плоти, похоть очей и гордость житейская. А победить их в своем сердце можно. Пусть и не окончательно, но сражаться мы точно обязаны. Стратегических успехов вам!
1: Свободное радио. Всегда.

0: Макс Лукада. У ненависти нет оправданий, у ярости нет оснований. Я выбираю любовь. Сегодня я буду любить Бога и то, что возлюбил Бог. Любовь, радость, мир, долготерпение, благость, милосердие, вера, кротость и воздержание. Вот чему я вверяю себя в этот день. Преуспею в этом, возблагодарю Бога. Потерплю неудачу, стану молить Бога о благодати. Когда же этот день закончится, я положу голову на подушку и обрету покой.
1: Свободное радио.

0: Зинаида Миркина. Рим, Нерона и Калигулы. Он не стал ни националистическим, ни коммунистическим. Тем не менее, он был сведен на нет, так же, как Содом и Гоморра. Если б не такая эфемерность, никем не принимавшаяся в расчет, как новый дух. Античный мир спасло христианство, которое само сейчас в глубочайшем кризисе. Если бы религия удержалась на своей первоначальной высоте, наш мир был бы совершенно другим.
1: Не бойся, Бог с тобой. Свободное радио.

0: Классики о вере.
1: Ханс Урс фон Бальтазар. Немецкий богослов. Бог, милосердно открывающий себя своему творению, хочет не захватить его извне, но наполнить его собою в сокровенной глубине.
2: Свободное радио.

0: Открытый микрофон.
1: Кто ты и откуда?
2: Меня зовут Николай Кобзев из Владикавказа.
1: Почему ты поверил в Христа?
2: Наверное, я бы сказал, что не я верю, а он в меня верит больше. А на самом деле я не искал Бога, Бог нашел меня. Эта встреча произошла в моей жизни. Наверное, чтобы рассказать об этом, нужно какое-то большое время. Но Бог меня спас.
1: Как вера помогает тебе в жизни?
2: Чаще, наверное, мешает, потому что хочется жить своевольно, жить по плоти, жить так, как я хочу. А вера, наверное, как в армии. Это какой-то определенный такой устав, который нужно выполнять, соответствовать. И это чаще мешает. Нужно быть добрым, когда в какой-то определенный момент тебе нужно отреагировать так, как реагируют все люди. То есть это резкость, это может быть грубость. Ты верующий, ты служитель церкви. И здесь, наверное, больше мешает. Хотя в определенные моменты уже лично характер, может быть, семьи, детей, моей души. Здесь, конечно же, вера – это тот фундамент, на котором я стою.
1: Твой любимый библейский стих.
2: Мне нравится, апостол Павел обращается к Тимофею и говорит простые слова. Причем говорит слова пастору церкви. То есть Тимофей на тот момент пастор церкви, и он ему говорит во втором послании Тимофея, это вторая глава, «Помни Господа Иисуса Христа, воскресшего». То есть вот это слово «помни», оно актуально всегда. Ну, наверное, как для человека мне свойственно забывать о каких-то благословениях, о каких-то переживаниях. И то, что я переживал, когда Бог меня спасал, со временем, ну, все-таки 20 лет в вере, больше 20 лет, и уже что-то выветрилось. И вот это вот напоминание о том, что ты должен помнить, оно для меня всегда актуально. Ну, и как бы вот это слово, которое адресовано на сегодняшний день, ну и на завтрашний.
1: Христианство – это свобода или ограничение?
2: Наверное, точно подмечено и то, и другое. В какой-то мере свобода. Во-первых, я не в рамках, опять же, той же самой плоти, моего тела, моих поступков. Потому что, как апостол Павел говорил, все мне позволительно, но не все позволено. То есть вот для тела моего слишком много ограничений, но для души намного.

0: первого письма Павла христианам в Коринфе.
1: «Ведь я от самого Господа узнал то, что потом передал вам. Господь Иисус в ночь, когда был предан, взял хлеб, поблагодарил за него Бога, разломил и сказал: „Это мое тело, которое за вас отдается. Делайте так в память обо мне“. Точно так же он взял чашу после ужина и сказал: „Эта чаша — новый договор с Богом, скрепленный моей кровью. Каждый раз, когда будете пить из нее, делайте это в память обо мне“. Это значит, что всякий раз, когда вы едите этот хлеб и пьете эту чашу, вы возвещаете смерть Господа до тех пор, пока Он не вернется».

Всем привет, друзья! С вами Андрей Стародубцев. Недавно услышал забавную песенку. Там были такие слова. «Всех хороших плохо видно, только злые на виду». В этом есть горькая доля истины. Голос зла, суеты, страха оглушает. Но разве это повод совсем замолчать тем, кто провозглашает истины? Я верю, что нет. И вместе мы этого не допустим. Свободное радио нуждается в вашей финансовой поддержке. Зайдите на сайт donatefree.ru и узнайте о всех способах поддержки.

0: Библии мы читаем «Радуйтесь в Господе». Но как? Какая там радость, когда весь наш мир — это беготня по кругу и суета? Нет денег, времени и силы тают, как мороженое в жаркий день. Тем не менее, достаточно просто представить, что Бог ушел из нашей жизни, как мурашки по спине бегут. Что если мы потеряем веру? Что если Он станет для нас ненастоящим? Нет уж, пока мы в Его руке, нам стоит этому радоваться.
1: Хорошее утро с чашкой музыкальной бодрости. Залог отличного, продуктивного дня. Присоединяйтесь каждый день с 7 до 12 утра. Утренний движ на свободном радио. Начинайте ваш день вместе с нами.

0: Евангелие от Марка.
1: «И сел Иисус против сокровищницы, и смотрел, как народ кладет деньги в сокровищницу. Многие богатые клали много. Придя же, одна бедная вдова положила две лепты, что составляет кадрант. Подозвав учеников своих, Иисус сказал им:
2: «Истинно говорю вам, что эта бедная вдова положила больше всех клавших в сокровищницу. Ибо все клали от избытка своего, а она от скудости своей положила все, что имела, все пропитание свое».

0: Новый час на свободном.
1: Время улыбнуться. 1 октября отмечается Международный день музыки. Этот день учрежден по инициативе Международного музыкального совета при ЮНЕСКО. Музыка непосредственно воздействует на восприятие человека, наполняет его эмоциями. На протяжении веков и тысячелетий музыка была неотъемлемой частью творческого самовыражения людей, их культурной традиции, религиозного обряда и повседневного существования. Известный музыковед Эгги Брехт определяет музыку как феномен, который рисует картину мира и души и становится духовным языком материального мира. Знаете ли вы, что несколько лет назад, а именно в 2009 году, археологами был найден самый древний музыкальный инструмент? Относится он к эпохе палеолита. Думаете, это какой-нибудь примитивный протобарабан? Вот и нет. Оказывается, самый древний музыкальный инструмент — это флейта. И сделана она была из кости животного. Представление о музыкальной жизни библейского периода мы можем составить по сведениям, имеющимся в Ветхом Завете. Отдельные элементы иудейской музыки были позднее восприняты Византией, а оттуда проникли в страны Западной Европы в виде, например, григорианского пения. Людвиг ван Бетховен считал, что музыка — это откровение более высокое, чем мудрость и философия. А Иоганн Себастьян Бах был уверен, что главная цель музыки — трогать сердца. Этим он подтверждал слова Мартина Лютера, который как-то заметил, что музыка — это лучшее утешение для опечаленного человека.
2: След в истории.

0: 100 нескучных историй. Неожиданный упрек. Одна набожная старушка сидела под пляжным зонтиком и наблюдала за своей внучкой, которая чуть поодаль играла в песочке у моря. На девочке была яркая одежда, красное платьице и желтая панамка, и это помогало бабушке не терять внучку из виду. Внезапно на берег накатилась большая волна и захлестнула девочку с головой. Было видно, как ее уносят в море. Старушка в ужасе кинулась к берегу, отчаянно взывая к Богу о помощи.
1: «Господи, помилуй! Господи, помоги! Спаси мою внучку! Молю тебя, Господи!»
0: И тут волна, будто повинуясь чьему-то приказу, вынесла девочку на берег, аккуратно водрузив ее на мягкий песок, и откатилась обратно. Бабушка подбежала к внучке и принялась лихорадочно ее осматривать.
1: «Фух, жива! Жива моя звездочка! Перепугалась бусинка!
2: Воды не успела наглотаться, нет? Ну-ка, а руки целы? Помаши ручками, сладенькая моя! А ножки, ножки как у моего цыпленочка? Нигде не болит?»
1: «Ну, слава богу! Кажется, пронесло! Все цело, все на месте!»
0: И тут старушка нахмурилась, затем выпрямилась, подняла голову к небу и укоризненно произнесла:
1: «Господь! А где панамка?»
0: «Сохрани нас, Боже, от ропота и недовольства. Ведь Ты спас человечество от верной гибели, от страшной и неминуемой участи, что ожидало нас грешных, если бы не Твой Сын, принявший эту участь на Себя. Можем ли мы после этого говорить, что обделены Твоей любовью, или что Ты недостаточно щедр к нам? Вправе ли мы сомневаться в Твоей заботе, даже если Ты не всегда даешь нам всего просимого? Помоги же нам, Боже, воздать Тебе благодарностью, любовью ответить на Твою великую любовь. Буду восхвалять Тебя, Господи Боже мой, всем сердцем моим и славить имя Твое вечно, ибо велика милость Твоя ко мне. Ты избавил душу мою от ада преисподнего». Библия, Псалом 85.
3: Благодарное сердце. Благодарное сердце. Свободное радио.

Всем привет! Это Андрей Стародубцев. В спорте или любом другом преодолении есть понятие «второе дыхание». В момент, когда давление кажется превосходящим все силы, перед тобой встает выбор – сдаться и все бросить или приумножить усилия и продолжить двигаться. И, пробуя второе вопреки ощущениям, ты вдруг обнаруживаешь, что на тебя обрушился поток новых сил. Я верю, что сегодня такой момент настал для «Свободного радио». Если вместе мы приложим усилия веры, если продолжим движение вопреки давлению, все необходимые ресурсы придут. «Свободное радио» нуждается в финансовой поддержке каждого слушателя и каждой церкви. Помогите нашему голосу, провозглашающему истинное Евангелие. Зайдите на сайт donatefree.ru и узнайте о всех способах поддержки.

0: письма Павла христианам в Колоссах.
1: «Теперь я радуюсь моим страданиям за вас. Страдая в земной жизни, я восполняю недостающую меру страданий последних времен ради прихода помазанника Христа. Я страдаю ради его тела, а это церковь. Я стал ее служителем во исполнение Божьего замысла. Он повелел мне возвестить вам во всей полноте слово Бога, тайну, веками сокрытую от всех поколений. А теперь она явлена его святому народу, которому Бог захотел открыть все богатство и славу этой тайны среди всех народов. Тайна в том, что Христос живет в вас, Он — ваша надежда на грядущую славу. Это Его мы возвещаем, убеждая и наставляя людей со всей доступной нам мудростью, чтобы поставить их перед Богом совершенными в единении со Христом. Ради этой цели я тружусь, не щадя сил, ведя битву всей мощной силой Христа, которая мощно действует во мне».

0: псих дня.
1: Итак, облекитесь, как избранные Божии, святые и возлюбленные, в милосердие, благость, смиренно-мудрие, кротость, долготерпение. Послание Колоссянам, 3 глава, 12 стих.
0: Каждый день – это дар. Каждый миг – это шанс. Свободное радио.

0: Библейские чтения.
1: Приветствую, дорогих слушателей, у микрофона Червоненко Сергей Леонидович, доктор практического богословия. Сегодняшний отрывок для размышления из послания к Колоссянам, 3 глава, с 12 по 14 стих. «Итак, облекитесь, как избранные Божьи, святые и возлюбленные, в милосердие, благость, смиренномудрие, кротость, долготерпение, снисходя друг другу и прощая взаимно. И если кто на кого имеет жалобу, как Христос простил вас, так и вы. Более же всего облекитесь в любовь, которая есть совокупность совершенства». Апостол Павел называет нас избранными Божьими, святыми. В религиозной жизни то, что названо «святым», имеет определенный смысл – быть отделенным от всего остального, от бытового. Таковыми избранными мы стали не по своим силам, а будучи избранными самим Богом. Но у каждого избранного, кроме первой части, непосредственно избрание из среды или народа, есть вторая, не менее важная часть – это цель избрания. Мы избраны не потому что, а для чего-то. И это самое описывает Павел – быть источником милосердия, благости, смиренно-мудрой, кротости, быть облеченными в любовь. Таким путем, через избрание и выполнение цели, мы становимся активными сотрудниками Божьего плана, движущегося к совершенству. Именно нас с вами призывает Господь через апостола Павла стать теми, кто останавливает зло, сознательно выбирает милость и прощение, кто покрывает любовью. Так мы формируем совершенную реальность, наполненную Божьей любовью, и провозглашаем Царство Небесное, которое недалеко от каждого из нас.

0: История христианских гимнов. О, благодать, или по-английски Amazing Grace, изумительная благодать, это христианский гимн, написанный английским поэтом и священнослужителем Джоном Ньютоном. Впервые он был издан в 1779 году. Гимн «О, благодать» принадлежит к числу наиболее популярных и даже является национальным гимном племени Чероки. Ньютон написал слова к гимну, целиком и полностью опираясь на свой личный жизненный опыт. С ранних лет он служил матросом на кораблях, занимавшихся работорговлей. Во время одного из многочисленных рейсов по Атлантическому океану его корабль, попав в страшный шторм, потерпел крушение. Оказавшись на краю гибели, Ньютон впервые начал молиться. Он задумался о том, что за ту жизнь, которую он вел, он вряд ли заслуживает прощения. Но, тем не менее, корабль чудом спасся, и Ньютон понял, что это был знак свыше. Вскоре после этого Джон Ньютон оставил работорговлю и стал викарием в английской деревне Олни в графстве Бекингемшир. Текст гимна пытались положить на более чем 20 различных мелодий, пока в 1835 году мелодия, известная как «Новая Британия», не утвердила свое превосходство. Гимн записывали и исполняли такие известные музыканты, как Аретта Франклин, Долли Партон, Джонни Кэш, Элвис Пресли, Уитни Хьюстон и многие другие.
1: Amazing grace, how sweet the sound.

0: Притчи Соломона.
1: Скажи мудрости, ты сестра мне, и назови разум своим близким родственникам. Они сохранят тебя от чужой жены, от жены другого с ее обольщающими словами.

0: А, слушай, ты не знаешь, где мы ключи от машины? Чуть не...
1: А, Миша, солнышко, мне надо тебе кое-что сказать. Дорогой, только обещай, что не будешь сильно злиться.
2: Так, что-то не нравится мне такое начало. Ну, ладно, выкладывай.
1: Ну, в общем, я вчера ездила за покупками на твоей машине. А там вся парковка была забита. Ну, просто не протолкнешься. Ну, там одно местечко оставалось. Ну, у заборчика.
2: Ну, не тяни, давай.
1: Короче, левая фара, она, ну, так слегка разбилась. И еще небольшая такая вмятина сзади, слева, на этом, как его.
2: Ну, нормально. Купили новую машину.
1: Мишенька, только, пожалуйста, не делай такое лицо. Ну, пожалуйста, это всего лишь железо.
2: Ну, да, конечно, это всего лишь железо.
1: Я тебе все с премией, весь ущерб компенсирую, я обещаю.
2: Да какая премия? Не нужны мне твои деньги.
1: Ну, Миша, ну, пожалуйста, ну, прости меня, ну, котик, ну, прости, пожалуйста. Я больше никогда не буду так делать.
2: Ладно.
1: Ты меня правда простишь?
2: Правда, все, я побежал. А, слушай.
3: Ты всегда на ней так аккуратно ездил, и вообще ты так любил эту машину.
2: Я тебя простил, все, что с тобой поделаешь, все равно тебя люблю.
3: Но, Миш, я серьезно, я знаю, я виновата, но мне очень-очень важно, чтобы ты меня простил.
2: Ну как мне еще сказать, я тебя правда простил.
3: Правда-правда?
2: Да.
3: Нет, ты все-таки меня не простил.
2: Да простил я тебя!
4: Бог простил нам грехи, в которых мы искренне раскаялись. Вопрос лишь в том, принимаем ли мы его прощение.
1: Ты всегда так на неаккуратно ездила, а я...
2: Слушай, Аня, тебе что, гордость не позволяет просто сказать спасибо?

0: Новый час на свободном.
1: Время слушать Бога. Странные страницы. Или нескучная история христианства. Здравствуйте. Вы слушаете подкаст «Странные страницы» или «Нескучная история христианства». Здесь мы говорим о том, что обычно не попадает в учебники, лекции или воскресные проповеди. О курьезах, парадоксах и нелепостях, которые, тем не менее, были на самом деле. Меня зовут Екатерина Ватуля, и наша сегодняшняя история звучит как сюжет триллера. Однако это задокументированное событие IX века. И да, будет мрачно, но местами даже смешно. Итак, Рим, 897 год. Папа Стефан VI решает через суд разобраться со своим предшественником, папой Формозом. Но есть проблема. Формоз уже год как умер. Но это же не повод отменять заседание. Тело бывшего папы выкапывают из могилы, облачают в папские одежды и сажают на трон. Рядом ставят диакона, который должен отвечать за мертвеца. Начинается суд. Формально это церковный трибунал, но фактически это сведение счетов. Обвинение. Формоз будто бы незаконно получил кафедру, нарушил клятвы, стремился к власти. Мертвец молчит. Диакон особо не помогает. Суд признает Формоза виновным. С него срывают палий, отсекают пальцы, которыми он совершал благословение, и волокут по улицам Рима. Тело затем бросают в Тибр. Это событие вошло в историю как «Synodus Horrenda» – ужасный или жуткий синод. И слово «ужасный» здесь не для красного словца, а как честная оценка. Но дальше идет неожиданный поворот. Рим возмущен таким решением. Папу Стефана VI свергают, заключают в тюрьму и казнят. Новый папа Иоанн IX отменяет решение предыдущего суда. Формоза реабилитируют. Его тело, по преданию, находят в Тибре и с почестями перезахоранивают. После чего сообщается даже о чудесах у его гробницы. В этой истории почти все гротеск. Если бы это написали в сценарии, продюсер сказал бы: «Нет, это слишком, не поверят». Но это не анекдот, это зеркало. И оно показывает, во что превращается церковь, когда становится инструментом политики, мести и власти. И одновременно, как даже самые мрачные страницы могут быть осуждены и преодолены. История церкви – не музей идеальных героев. Это история живых людей, способных и на святость, и на падение. Поэтому идеализировать прошлое значит врать о настоящем. Так что в следующий раз, когда услышите, что в церкви всегда все было чинно и благородно, вспомните про жуткий синод. Церковь — это не собрание совершенных, а собрание спасенных. До встречи в следующем выпуске «Странных страниц истории христианства». С вами была Екатерина Ватуля. «Странные страницы» или «Нескучная история христианства».

0: Евангелие от Иоанна.
1: А некоторые из них пошли к фарисеям и сказали им: «Что сделал Иисус?» Тогда первосвященники и фарисеи собрали совет и говорили:
2: «Что нам делать? Этот человек много чудес творит. Если оставим его так, то все уверуют в него, и придут римляне, и овладеют и местом нашим, и народом».
1: Один же из них, некто Каиафа, будучи на тот год первосвященником, сказал им:
3: «Вы ничего не знаете. И не подумайте, что лучше нам, чтобы один человек умер за людей, нежели чтобы весь народ погиб».
1: Сие же он сказал не от себя, но, будучи на тот год первосвященником, предсказал, что Иисус умрет за народ. И не только за народ, но чтобы рассеянных чад Божиих собрать воедино. С этого дня положили убить его. Посему Иисус уже не ходил явно между иудеями, а пошел оттуда в страну близ пустыни, в город, называемый Ефраим, и там оставался с учениками своими.
4: Новая музыка на свободном радио.

Знаете, в чем чудо радио? В том, что голос достигает самого сердца, даже если говорящий находится за тысячи километров. А еще чудо в том, что вы откликаетесь. Спасибо каждому, кто помогает нам говорить. Мы вместе делаем невозможное возможным. Зайдите на наш сайт свободная.медиа и нажмите кнопку «Поддержать».

Привет, друзья! Меня зовут Катя, и сегодня продолжу рубрику библейских вопросов и ответов. На сегодня вопрос вот какой. Что Библия говорит о безбрачии? Кажется, со времен Эдемского сада она дает нам понять, что брак – это наилучший вариант для жизни человека. Но вот в Новом Завете апостол Павел отмечает, что наоборот, одиночество – это, если можно так сказать, высшее призвание. Как и со всем другим в жизни, мы должны просить Бога о мудрости относительно такого призвания. Если следовать Божьему руководству, то будь то брак или наоборот безбрачие, это приведет нас к радости, которую Бог желает, чтобы мы имели. Вот это и есть наш ориентир. Это «Свободное радио», друзья.

Вникай в себя и в учение. Каждый день читаем Библию и разбираем прочитанное вместе с богословами, пасторами и служителями христианских церквей. Стих дня и библейские чтения в эфире, на сайте и в социальных сетях Свободного радио.

0: know about that.
1: Музыка, слово, дух. Свободное радио.

0: Хочу вам признаться, я люблю, когда все идет по-моему. Когда я создаю идеальное расписание, а все домашние старательно ему соответствуют. Потому что я-то уж точно знаю, что для всех нас будет лучше. Почему же так сложно мужу и детям следовать моему прекрасному плану? На самом деле такая ситуация известна нам еще со времен Эдемского сада. Там Ева начинает решать сама, что ей есть и что не есть. Да еще и Адам убеждает в своей правоте. Порой, чтобы добиться своего, мы используем и убеждения, и уговоры, и даже манипуляции. На что только не пойдешь, лишь бы все было так, как хочется. А может быть, стоит перестать добиваться своего любой ценой? «Любите друг друга так, как я возлюбил вас», — говорит в Евангелии Иисус. «И нет больше той любви, если кто положит душу свою за друзей своих». Но если мы, отложив собственные планы, послушаем, а чего же хочет другая сторона, особенно в браке, мы совершенно точно проявим ту любовь, о которой говорил Иисус. С вами была Екатерина Елутав, просто христианка.
1: Храни истину. Свободное радио.

100 нескучных историй. Передайте просьбу. В одном городке жил священник. Долгие годы верой и правдой служил он Богу и людям. И вот однажды Господь открыл тому священнику, что дни его сочтены, и что в ночь с воскресенья на понедельник он заберет его к себе. Настало то последнее воскресенье. И по окончании службы в храме священник, обратившись к собравшимся, поведал им о своем откровении. В простых и кратких словах иерей дал последнее наставление пастве и попрощался со всеми в духе кротости и благоговения. Уже собираясь уходить, он вдруг обернулся и сказал: «Дорогие мои, уже очень скоро я встречусь с Богом. Быть может, вы хотели бы о чем-то попросить Его? Скажите мне, а я передам Ему ваши просьбы». Эта идея очень понравилась людям, и один за другим они стали подходить к священнику так, что выстроилась целая очередь. Подошла молодая пара. Супруги напомнили своему старому наставнику, что бездетны, хотя уже много лет мечтают стать мамой и папой. «Передайте Богу, пусть благословит нас ребеночком». Вслед за ними женщина лет 30 смущенно обратилась к священнику. «Вы знаете, батюшка, что я с детских лет верую в Бога. Служу Ему со всем усердием, молюсь, Писание священное читаю, на службы в храм хожу регулярно». Сестричка запнулась, покраснела, затем наклонилась прямо к уху священника и прошептала скороговоркой: «Мне одной тяжело очень, понимаете? Мне бы мужа! Пожалуйста, передайте Господу мою просьбу, напомните о моем одиночестве». Далее подошел молодой диакон этого прихода. «Батюшка, уж вам-то известна вся моя жизнь. И то вам ведомо, что я всецело предал ее в руки Божьи, отвергнув греховный путь. Однако временами меня одолевают искушения, и не хватает сил их победить. Прошу вас, представши пред Господом, замолвите из-за меня словечко. Не прибавит ли он мне сил да мудрости?» Люди все подходили и подходили, и просьбы их были самые разные. Никого не оставил священник без внимания, всех выслушал с терпением и любовью. Но с каждой новой просьбой росло в душе священника какое-то неприятное ощущение. Что-то было не так в этой затее. И вдруг он понял, что именно. Обратившись ко всем, иерей произнес с грустью в голосе: «Дорогие мои, как же так получилось, что, веруя в живого Бога, присутствующего среди вас день и ночь, вы передаете свои просьбы через человека, которого уже завтра среди вас не станет?» А ведь это правда. Бог всегда с нами и ждет наших молитв. Он слышит каждый вздох, понимает все, что у нас на сердце, желает помочь в любой нужде. Библия заверяет нас: «Все заботы ваши возложите на Бога, потому что Он печется о вас». Богу можно смело доверить все переживания, страхи, проблемы. Можно задать мучающие вопросы, облегчить душу покаянием и просто побеседовать. Бог ближе и реальнее, чем что бы то ни было, а молитва – вернейший способ общения с Ним. –

0: мамаши. Время кормить. Савельева, Киселева, Анохина.
1: Постойте, а где же мой?
0: А тебе пока кормить-то не велено.
1: Как не велено?
0: Если ты сейчас к груди приложишь, потом еще труднее от него отказаться.
1: Да что вы такое говорите? Какое вы право имеете так говорить?
0: Я этот вопрос не решаю.
1: Валентина Степановна, на каком основании вы запретили мне кормить моего ребенка?
2: Так, во-первых, успокойся, сядь.
1: Успокойся.
2: Я знаешь, сколько лет тут работаю, всякого насмотрелась. Я тебе из опыта говорю, ты с ним так намучаешься. Ты еще такая молодая, красивая, родишь себе еще.
1: Да как вы можете такое говорить?
2: А с ним ты никому не будешь нужна. Да и сколько средств, сколько сил придется вложить.
1: Да какая разница?
2: А в интернете все
1: есть. Какой интернат?
2: Уход особый, медперсонал.
3: Дайте мне покормить моего малыша. Я никаких отказов писать не буду.
4: Привет, Вик. Представляешь, я сейчас сбегала с Наташей. У нее просто полный ужас. Я у нее вот, знаешь, вот еле только час один высидела, и все, меня уже хватило. Ну так вот на всю жизнь, если это просто представить... В общем, ладно, я что, тебе звоню? Давай по магазинам пройдемся, сегодня распродажи. Поехали со мной, съездим.
5: А может, это с тобой что-то не так? Ну, гены какие-нибудь неправильные. Ну, или переболела там в чем в детстве, не знаю. Слушай, ну не могло у меня, абсолютно вот здорового мужика, вот это вот родиться.
1: Как ты говоришь о своем сыне?
5: Не, ну, может, есть какая-нибудь специальная клиника, я не знаю. Может, там смогут все исправить. Да я любые деньги готов выложить.
1: О чем ты говоришь? О чем ты вообще сейчас говоришь? Врач сказал, с этим придется смириться. Это не лечится. Можно только корректировать. Пойми, мы должны любить его таким, какой он есть.
5: Ну ты посмотри, во что превратилась-то наша жизнь. Это все просто выше моих сил. Надо с этим что-то делать, я не знаю.
1: Пойми, нам сейчас нужно заботиться о нем, а не о себе. Кто о нем позаботится, если не мы с тобой?
5: То есть хочешь сказать, я эгоист, да?
1: Нет.
5: Я, значит, вкалываю, убиваю деньги на врачей, там, на эти обследования бесконечные, на занятия. И после этого я эгоист. Ты меня обвиняешь, да?
1: Я не обвиняю, я просто...
5: Да понятно все, я мерзавец, ты святая, что тут? Но я так больше не могу. Я не могу 5 лет подряд изо дня в день вкалывать на работе, потом в этот ад возвращаться домой. Я так не могу больше, ты поняла? Не могу.
6: Мама, а почему этот мальчик такой?
1: Маша, не смей показывать на него пальчиком. Это больной мальчик.
6: А чем он болеет?
1: Он инвалид.
6: А почему?
1: Наверное, его папа и мама курили или пили, или еще что-то нехорошее делали. Вот Бог их и наказал. Ну-ка, не смотри на него. Давай лучше в парк пойдем.
6: Я не хочу в парк, я хочу в песочнице.
1: Я сказала, пошли.
7: Дорогие братья и сестры, сегодня я хотел бы поговорить с вами на очень больную тему, которую у нас стали активно обсуждать совсем недавно. До этого ее просто замалчивали, как будто никакой подобной проблемы нет. Когда рождается ребенок-инвалид, первым возникает вопрос «за что?». Но я бы сформулировал его по-другому. Не «за что», а «для чего?». А вот для чего, дорогие друзья. На их примере Бог учит нас благодарности. Глядя на то, как эти люди радуются каждому дню, преодолевая свой тяжелый недуг, мы понимаем, что наши собственные проблемы ничтожны, что мы не умеем ценить всего, что дал нам Бог.
1: Погодите, вы это серьезно?
7: Вы хотите возразить, сестра?
1: Это правда вы так думаете?
8: Как не стоит?
1: Да мне невыносимо слушать все это. По-вашему, мой ребенок так страдает только ради того, чтобы вы, все здоровые и счастливые, научились лучше ценить свое благополучие? Для этого Бог обрекает моего сына и меня, и мужа на все эти мучения? Чтобы вы в сравнении с нами, чтобы ваша жизнь казалась вам более полноценной?
9: Давайте не будем отвечать за Бога на сложные вопросы. Решать за Бога, кто виноват. Вместо Него распоряжаться чужими жизнями и судить других. Давайте просто проявим заботу о тех, кто рядом. Чтобы стало так.
2: Наташа, Максим. Не отчаивайтесь. Но, к сожалению, иногда рождаются такие детки. И поверьте, вы ни в чем не виноваты. Конечно, будет очень трудно. Понадобится много терпения. Но я верю, у вас все получится.
10: Наташ, не плачь. Наш Валерка все равно самый чудесный малыш на свете. И ради него мы справимся.
4: Привет, Вик. Хотела сказать тебе, я сегодня у Наташи была. И знаешь, я скажу тебе, они вообще такие молодцы, что они не отчаялись и вот занимаются им постоянно. Слушай, Вик, знаешь, у них в пятницу годовщина свадьбы будет. Я вот думаю...

0: Валеркой. Пусть они пока куда-нибудь в кино сходят, в ресторан или, может быть, на природу съездят. Пусть отдохнут ребята.
1: Мама, а почему этот мальчик такой?
2: Какой такой?
1: Ну, другой, не как все.
2: Ну, знаешь, все дети разные. А бывает, что они болеют. И тогда им очень трудно и грустно. И нужно их поддержать. Например, ты можешь с ним подружиться.
3: Дорогие братья и сестры, все вы знаете Наташу и Максима, и их сына Валеру. Сегодня я хотел бы поблагодарить Бога за них. Для меня они настоящие герои. Пример терпения, веры и любви. И спасибо всем тем братьям и сестрам, которые их поддерживают. Давайте сделаем сбор на курс реабилитации для Валеры. Мы с вами знаем, как он в этом нуждается.

Хорошее утро с чашкой музыкальной бодрости. Залог отличного, продуктивного дня. Присоединяйтесь каждый день с 7 до 12 утра. Утренний движ на свободном радио. Начинайте ваш день вместе с нами.

Тимур Расулов. Отрывок из книги «В погоне за ветром». Неизбежность смерти делает накопительство бессмысленным. Соломон вторит праведнику Иову. Иова 1.21. Действительно, неважно, чем вы владели на земле, ибо ничего не сможете забрать с собой в могилу. И даже если бы смогли, там, куда вы идете, это не пригодится. Ибо за гранью земного бытия в ходу только одна валюта – праведность. Там ценится чистая совесть, живая вера, смирение, любовь и тому подобные качества, не поддающиеся купле-продаже. Когда начнется страшный суд, судью не будет интересовать ни национальность, ни социальный статус при жизни, ни семейное положение, ни благосостояние, ни дары и таланты, ни заслуги перед человечеством, ни профессиональные навыки, ничего. Подобным образом, ничего из этого не интересовало губителя, идущего по Египту. Ему даже не было интересно, еврейский на пути дом или египетский. Его заботило только одно – есть на дверном косяке кровь или нет. Кровь есть – крови нет. Кровь есть – живи. Крови нет – умри. Так и на суде вечную участь будет определять только один фактор – очищены вы кровью Христа или нет. Если ничего нельзя взять от труда своего и ничего из этого не пригодится, то зачем посвящать себя накоплению того, чем нельзя пользоваться вечно? И это тяжкое зло. Каким пришел он, таким и отходит. Это действительно зло для того, чей дом здесь. Смерть – указатель на то, что смысл может быть найден только в том, что вечно по своей природе, то есть в Боге, ибо все остальное подвластно тлению. Если вы посвятите себя чему-то временному, то, как бы ярко ни блеснула ваша звезда, время ей – миг. А затем будет вечная тьма. Создатель поручил смерти быть неотступным мучителем для тех, кто живет земным и не хочет знать вечного Бога. Какая же польза ему, что он трудился на ветер? Другими словами, в чем смысл жизни, потраченной на приобретение пустоты? Столько лишений, усилий и времени, но в итоге – ничего. Суета на то и суета, что все плоды ее деятельности остаются на земле. В каком же диком, непередаваемом ужасе будет стоять безбожник перед всемогущим, силясь уразуметь, как это так вышло, что за всю свою долгую жизнь он не захотел потратить и секунды, чтобы приготовиться к этой встрече. Вместо этого каждая бесценная секунда была потрачена на гонку за ветром. Сумасшествие. А он во все дни свои ел в потьмах, в большом огорчении, болезни и гневе. 5.16. Этот обеспеченный человек, по контексту, трудится и суетится до позднего вечера, когда солнце зашло. И, может быть, имеется в виду, что он экономит даже на освещении, съедая свой ужин в темноте. И так каждый день. Главная мысль этого стиха в том, что разочаровывает не только итог жизни материалиста, но и сама жизнь. Нет ничего приятного ни в дистанции, ни на финише. Нет наслаждения при имеющихся внешних условиях. Погоня за материальным – это постоянные скорби, болезни и гнев. Гнев от того, что всегда мало, всегда кто-то или что-то стоит на пути к воображаемому счастью. Никакого удовольствия. Это труд на ветер.

Присоединяйся к благому делу. Поддержи «Свободное радио». Подробнее на сайте свободное.медиа.

вопросы многие, просто нет ответа. Но суровость жизни делает нас сильнее, а близкие, родные становятся ценнее. Бог просто держит ее на своих руках. Придет время встречи там, на небесах. Всегда есть поводы, чтобы продолжать жить.

Хвалите Господа, ибо Господь благ. Час хвалы и поклонения на Свободном радио. Встречаемся утром в 8. Славим Господа вместе!

0: Свободное радио.
1: Иисус, ты наша жизнь. Иисус, мы смотрим на тебя. Мы видим тебя. Мы следуем за тобой. Центр нашей жизни, Иисус.

0: Новый час на свободном.
1: Время держать слово. 2 октября 1529 года начался Марбургский диспут. Первое значимое событие в ряду сложных взаимоотношений внутри протестантизма. Диспут был призван примирить лютеран и реформатов. Устроил его ландграф Гессенский Филипп и пригласил участвовать в нем Мартина Лютера и Ульриха Цвингли. Состоялось сие мероприятие в городе Марбург, в ландграфстве Гессен. Диспут длился 3 дня, но не привел к ожидаемым результатам. Единственным его положительным итогом было изложение Лютером религиозных вопросов в 15 параграфах, по 14 из которых во время прений обе стороны пришли к соглашению. Эти параграфы были подписаны всеми присутствовавшими богословами. Исключение составил лишь вопрос Евхаристии. С самого начала прений Лютер написал мелом перед собой на столе слова Евангелия. «Сие есть тело мое», и твердо стоял за необходимость так и понимать их, без всяких толкований и уклонений. По окончании диспута Филипп Гессенский убеждал обе стороны, чтобы они жили в мире как братья. Цвингли высказал полное согласие на это, но Лютер и тут проявил свою обычную религиозную нетерпимость, резко отвергнув предложение, и даже отказался пожать протянутую Цвингли руку, заявив, что не может воспринимать Цвингли ни как единоверца, ни как брата, а только как представителя грешного человеческого рода. После этого Швейцария так и осталась реформатской, а Германия — лютеранской.
2: След в истории.

0: книги «Евангелие от Матфея».
1: «Берегитесь лжепророков, которые приходят к вам в овечьей шкуре. Под ней они хищные волки. И вы узнаете их по плодам их дел. Разве собирают с терновника виноград, а с колючек инжир? Так вот, хорошее дерево приносит хорошие плоды, а дерево с гнилью — плохие плоды. Хорошее дерево не приносит плохих плодов, а дерево с гнилью — хороших плодов. Всякое дерево, не приносящее хороших плодов, срубают и бросают в огонь. Итак, по плодам их дел вы узнаете их».
2: Свободное радио.

Всем привет! На связи Андрей Стародубцев. Недавно друзья сказали мне, что когда я начинаю говорить, появляется ощущение, что они включили радио. Пожалуй, радио действительно сильно проросло в мою жизнь. Еще бы, ведь если задуматься, я у микрофона уже 18 лет. И надеюсь, что так будет продолжаться и дальше. С Божьей и вашей помощью, конечно. Мы благодарим за финансовую поддержку каждого, кто принял решение вложить свою часть в вещание, создание и развитие христианского контента. О всех доступных способах мы рассказали на сайте donatefree.ru. Зайдите и выберите удобный для вас.

100 нескучных историй. Два бизнесмена. Однажды два предпринимателя, владевших небольшими фирмами, собрались в другой город на подписание договоров, которые позволили бы им увеличить производительность и, соответственно, доходы. По пути в аэропорт они попали в аварию и опоздали на самолет, тем самым сорвав заключение контракта. Бизнесмены довольно сильно пострадали в той аварии. Однако самолет, на котором они должны были лететь, и вовсе потерпел крушение, так что все пассажиры погибли. Некоторое время предприниматели провели в больнице, залечивая свои раны, а выздоровев, они принялись заниматься своими обычными делами. Но до конца своих дней им так и не представилось случая расширить свой бизнес и увеличить свои доходы. И один из них всегда был несчастлив, а другой, напротив, всегда был доволен и радовался жизни. В чем же была разница? Ведь внешне их жизни не изменились. Вот именно что только внешне их жизни не изменились. Дело в том, что первый предприниматель всю оставшуюся жизнь сетовал на Бога, разрушившего, как он думал, его грандиозные планы. А второй до конца жизни благодарил Бога за сохраненную жизнь. Мы тоже с вами, если посмотрим повнимательнее на свою жизнь, наверное, что-то увидим, что-то поймем. И я думаю, тоже Бога возблагодарим, потому что так часто бывает, что Бог меньшим несчастьем уберегает нас от большего несчастья. Он проводит нас через что-то трудное, через какие-то испытания, скорби даже, но для того, чтобы избавить нас от гораздо больших проблем, неприятностей, бедствий. На самом деле, если вот так вот проанализировать свое прошлое и действительно пристально посмотреть на свою жизнь, то каждый, наверное, согласится. Да, были трудности, и они постоянно встречались нам на пути время от времени. Но это на самом деле не повод, чтобы усомниться в Боге. Наоборот, это повод, чтобы поверить в Него, в Его любовь. Повод возблагодарить Его за то, что Он так мудро вот все устраивает, печется о нас, заботится о нас. А если и были в прошлом дороги, которые, ну уж точно, ни к чему хорошему нас не привели, то, может быть, это потому, что когда-то давно на каком-то перекрестке мы просто не спросили у Бога совета, а куда нам идти, Господи? Мы привыкли жить сами, самостоятельно. Мы привыкли строить свою жизнь без Божьего участия. И порой, конечно, такая жизнь приводит в тупик. Но Библия учит иначе. Вот что сказал мудрый царь Соломон. «Надейся на Господа всем сердцем твоим и не полагайся на разум твой. Во всех путях твоих познавай Бога, и Он направит стези твои». Библия, книга притчей Соломоновых, 3 глава.

Чак Смит. Мудрость на сегодня. Христианские чтения на каждый день. Видя невидимое. Когда мы смотрим не на видимое, но на невидимое, ибо видимое временно, а невидимое вечно. Второе послание Коринфянам, 4 глава, 18 стих. Материальный мир, тот мир, который мы можем увидеть и потрогать, имеет три измерения. Но духовный мир имеет бесчетное количество измерений, о которых нам неизвестно. Духовный мир — это невидимый мир. Хотя материальный мир находится в состоянии постоянного разрушения, духовный мир не знает разрушения. Он вечен. Когда мы позволяем нашему видению стать приземленным, мы теряем нашу перспективу в вечности. Что мы видим в этом материальном и трехмерном мире? Трудности, дилеммы и несчастья. Бог не обещает нам рай на этой проклятой грехом земле, но когда верой мы видим духовные измерения, силу Божью, руку Бога, любовь Бога, мы обретаем силу, чтобы продолжать идти. Когда мы смотрим на Него и наблюдаем Его величественную силу, мы перестаем бояться гор перед нами, потому что мы уверены, что Он проведет нас через них. Трагично, что так много людей меняют тот мир, который они могли бы иметь, на тот, который они уже знают. Они бездумно жертвуют Божьим вечным царством ради каких-то временных удовольствий, азарта или ради имущества. Удовольствие, азарт или имущество, которые однажды прекратят свое существование. Когда мы смотрим с мирской перспективы, мы теряем из вида вечность. Мы не можем позволить себе потерять эту вечную перспективу. Она ключ к тому,

0: Классики о вере.
1: Иоганн Гёте. Человеческий ум может разрастись сколь угодно, но выше величия и нравственной культуры христианства, как они отражены в Евангелиях, он не пойдет. Я считаю все четыре Евангелия безусловно истинными, ибо в них проявляется отблеск величия личности Христа и в такой форме, в какой только божество могло явить себя на земле. Если меня спрашивают, согласна ли моя натура оказать ему благоговейное поклонение, я отвечаю – безусловно. Я поклоняюсь ему как откровению высшего принципа нравственности.

каждый день с 7 до 12 утра. Заряд бодрости на весь день. Утренний движ. На свободном радио.

0: Время подумать.
1: Как часто, друзья, вы сталкивались со спикерами, которые рассказывают действительно качественную информацию, но делать этого совершенно не умеют? Неинтересно, монотонно, однообразно. То есть суть драгоценна, а форма подачи отталкивает. А бывало наоборот. Вроде бы, по большому счету, ничего нового не узнал, а время провел прекрасно. Заурядный материал подавал тот, кто уверенно держит внимание и интерес всей аудитории. Именно вот такое явление, когда мало сути, а подача прекрасна, называется «эффект доктора Фокса». Если коротко об истории его возникновения и сути, дело было в 70-е. Доктор Фокс нанял актера, рассказал ему умные словечки, научил его заумным фразам, научным терминам, причем все они никак не были связаны между собой. Это был набор умных слов, вырванных из контекста. Но поскольку актер был большим профессионалом, смотрелся он уверенно и перед аудиторией держался на все 100. Причем и аудиторию доктор Фокс выбрал не случайную. Это была научная конференция, куда съехались психиатры и психологи со всей Америки. И вот актер читает лекцию. Сплошные двусмысленности, сплошные неологизмы, сплошные противоречивые друг другу заявления. Причем на ту тему, которая аудитории хорошо знакома. Но поскольку информация была представлена в живом, юмористическом стиле, и оратор тепло общался с аудиторией, когда после занятия участники заполняли заранее разработанные анкеты и опросники, оказалось, что большинство людей охарактеризовали оратора и представленный им материал как полезный. А некоторые так и вовсе пошли дальше. Отметили в своих анкетах, что, вероятно, ранее уже читали научные публикации выступающего. Вот такой эксперимент и позволил доктору Фоксу утверждать, что выразительная эмоциональная подача материала бывает важнее самой сути материала. Свое место в истории эффект доктора Фокса все-таки занял. Например, одним из самых ярких примеров воздействия на аудиторию являются выступления Гитлера. Причем выступления эти, по свидетельствам историков, хороши были не потому, что там ярко озвучивались его идеологические взгляды, а потому что он владел ораторским искусством. Если почитать материал, который он готовил к выступлениям, а такая возможность сегодня есть практически у каждого, можно заметить крайнюю примитивность и простоту всех его высказываний. Но экспрессия, эмоциональность, мимика, жесты, которыми сопровождалась его речь, всегда имели безотказное действие на людей. Эффект доктора Фокса – это многие каналы современного телевидения. Эффект доктора Фокса – это многие современные радиостанции.
0: Вы подумали? А мы сказали. В сердце радость, в душе покой. Свободное радио.

0: огня.
1: А теперь прибывают сии три. Вера, надежда, любовь. Но любовь из них больше. 1 Коринфянам, 13 глава, 13 стих.
0: Свети ярко. Свободное радио.

0: чтение на каждый день.
1: Доброго утра и благословений всем ходящим в истине. С вами на Свободном радио Константин Иванков. Первое послание Коринфянам 13:13. А теперь пребывают сии три: вера, надежда, любовь, но любовь из них больше. Апостол Павел говорит в этой главе о том, какая она, настоящая любовь, которую мы находим в Боге. И логичный эффект в нашей жизни – это преображение и понимание вещей уже под действием этой любви. Почему любовь больше, чем вера и надежда? Потому что вера однажды станет тем, что мы увидим. Надежда исполнится, а любовь никогда не перестает. Потому что Бог есть любовь. Важно отметить, что эти три вещи мы не производим сами. Их в нас производит Бог. Посмотрите, вера – это плод Святого Духа. Да, мы делаем шаг доверия, но, познавая Господа, мы понимаем, что Он эту веру и производит. Мы не должны выдавливать из себя веру. Бог дает ее нам. Надежда – это Его работа в нас. Он – Бог надежды. Он наполняет нас ею. А любовь? Она безусловна. Она не за наши заслуги. Но Бог свою любовь к нам доказывает тем, что Христос умер за нас, когда мы были еще грешниками. Любовью вечную я возлюбил тебя. Бог не полюбил нас, потому что мы стали хорошими. Он полюбил нас, чтобы мы стали Его. Его любовь – первопричина, а не награда. Поэтому написано: «Будем любить Его, потому что Он прежде возлюбил нас». Потому что Бог производит в вас и хотение, и действие по своему благоволению. Сегодня Бог производит в нас веру, чтобы мы доверяли. Производит надежду, чтобы мы не сдавались. И производит любовь, чтобы мы жили и любили других. Нам не нужно заслуживать Его любовь. Нам нужно просто пребывать в ней.
0: Свободное радио.

Вникай в себя и в учение. Каждый день читаем Библию и разбираем прочитанное вместе с богословами, пасторами и служителями христианских церквей. Стих дня и библейские чтения в эфире, на сайте и в социальных сетях Свободного радио.

0: своей знаменитой речи Виктор Франкл говорил о том, что движение к цели может быть реализовано только тогда, когда человек допускает поправку на ветер. Обстоятельства, на которые ты никак не можешь повлиять. Может быть, даже преодолеть их не сможешь. И пусть сегодня мы каждый живем со своей поправкой на ветер. Но если мы определились с тем, что в нашей жизни главное, ценное и лучшее, мы обязательно выстоим. Назло всем ветрам.
1: Свободное радио.

0: with us.
1: Великие люди.
2: Неизвестное в их судьбах.
1: Эта история произошла с человеком, которого звали Иосиф. Его имя было указано в списке заключенных фараоновой темницы в Египте много лет назад. Вот письменное подтверждение. Иосиф же был красив станом и красив лицом, и обратила взоры на Иосифа жена господина его и сказала: «Спи со мною». Но он отказался. Он продолжал отказываться от ее предложения, и она в гневе обвинила его в изнасиловании. В результате этой клеветы Иосиф оказался в тюрьме придворных фараона. Несомненно, Иосиф предпочел бы жизнь за стенами тюрьмы, ведь никто добровольно

вольно не откажется от своей свободы. Также несомненно и то, что он предпочел бы получить оправдание и вернуться в родной дом, из которого его же родные братья продали его в рабство. Однако чего действительно не было в намерениях пострадавшего несправедливо Иосифа, так это мысли о мести. Много людей во всем мире, подобно Иосифу, вынуждены переживать различного рода трудности. Кто-то оказывается в тюрьме, некоторые сталкиваются с непреодолимыми финансовыми проблемами, которые принуждают их заключать кабальные договоры с кредиторами, требующими выплатами долга с завышенными процентами. Некоторые попадают в капкан обстоятельств или болезни, которые обрекают их на страдания и одиночество. Трудности, происходящие в нашей жизни, либо наставляют нас, либо ломают. Как мы справляемся с ними, зависит от нашего отношения к ним. Иосиф мог бы таить в своей душе гнев и жажду мести. Он мог бы сказать: «Господь, и все это я имею, в ответ на то, что я всегда старался поступать правильно». И если он даже когда-нибудь и мог подумать об этом, то уж наверняка он не произнес бы этих слов вслух. Однако эта история имеет эпилог, который все меняет. В заключении этой библейской истории сказано следующее: «И Господь был с Иосифом, и простер к нему милость, и даровал ему благоволение в очах начальника темницы». Наш гнев на обстоятельства, а зачастую и на Бога, не позволяет нам понять и принять тот факт, что Бог всегда с нами. Лучше точно знать, что Бог с нами, и пребывать в тюрьме, чем сомневаться в этом и жить во дворце. За время ожидания того, что Господь оправдает его и освободит, Иосиф вынес несколько уроков, которые могут значительно повлиять на нашу жизнь сегодня. Например, урок о том, что не нужно рассчитывать на помощь друзей. Когда виночерпи при помощи Иосифа добился освобождения, он быстро забыл о своем старом друге, но Иосиф научился рассчитывать на Бога, а не на людей. Со временем Иосифа освободили и назначили премьер-министром всего Египта, чего никогда бы не произошло, если бы он не находился вместе стоящим ему свободы. Позже, оценивая злодеяния братьев, Иосиф сказал: «Вот вы умышляли против меня зло, но Бог обратил это в добро, чтобы сделать то, что теперь есть, сохранить жизнь великому числу людей». Можем ли мы, подобно Иосифу, иметь уверенность в том, что Господь с нами? Можем, если мы Его дети. Тем, кто принадлежит Ему, Иисус сказал: «Не оставлю тебя и не покину тебя». Будучи уверены в этом, вы можете, подобно Иосифу, смело смотреть в лицо всем трудностям и побеждать. Кроме того, Господь всегда формирует свою команду намного лучше, чем это способна сделать любая тюрьма. Краткосрочные победы имеют долгосрочные последствия. Приношение в жертву долговременного на алтарь незамедлительного изменяет человека и влияет на его будущее.

0: Великие люди.
1: Неизвестное в их судьбах.
2: Свободное радио рядом.

0: Деяния апостолов.
1: Когда решено было плыть нам в Италию, то отдали Павла и некоторых других узников сотнику августового полка именем Юлию. Мы взошли на адрамитский корабль и отправились, намереваясь плыть около Осийских мест. С нами был Аристарх, македонянин из Фессалоники. На другой день пристали к Сидону. Юлий, поступая с Павлом человеколюбиво, позволил ему сходить к друзьям и воспользоваться их усердием. Отправившись оттуда, мы приплыли в Кипр по причине противных ветров и, переплыв море против Киликии и Памфилии, прибыли в миры Ликийские. Там сотник нашел Александрийский корабль, плывущий в Италию, и посадил нас на него. Медленно плавая многие дни, едва поравнявшись с Книдом по причине неблагоприятного нам ветра, мы подплыли к Криту при Салмоне. Пробравшись же с трудом мимо него, прибыли к одному месту, называемому «Хорошие пристани», близ которого был город Ласея. Но как прошло довольно времени, и плавание было уже опасно, потому что и пост уже прошел, то Павел советовал, говоря им:
2: «Мужи, я вижу, что плавание будет с затруднениями и с большим вредом не только для груза и корабля, но и для нашей жизни».
1: Но сотник более доверял кормчему и начальнику корабля, нежели словам Павла. А как пристань не была приспособлена к зимовке, то многие давали совет отправиться оттуда, чтобы, если можно, дойти до Финика, пристани Критской, лежащей против юго-западного и северо-западного ветра, и там перезимовать. Подул южный ветер, и они, подумав, что уже получили желаемое, отправились и поплыли поблизости Крита.
3: Приложение «Свободное радио» доступно в App Store и Play Market, а также на сайте свободное.медиа.

Николай Гумилев. Слово. Вон и день, когда над миром новый Бог склонял лицо свое. Тогда солнце останавливали словом, словом разрушали города. И орел не взмахивал крылами, звезды жались в ужасе к луне. Если точно, розовое пламя слово проплывало в тишине, а для низкой жизни были числа, как домашний подъяремный скот, потому что все оттенки смысла умное число передает. Патриарх седой себе под руку, покоривший добро и зло, не решаясь обратиться к звуку, тростью на песке чертил число. Но забыли мы, что осиянно только слово среди земных тревог. И в Евангелии от Иоанна сказано, что это слово Бог. Мы ему поставили пределом скудные пределы естества. И как пчела в улье опустела, дурно пахнут мертвые слова.

0: Новый час на свободном.
1: Время победить страх. Странные страницы. Или нескучная история христианства. Здравствуйте. Вы слушаете подкаст «Странные страницы» или «Нескучная история христианства». Здесь мы говорим о том, что обычно не попадает в учебники, лекции или воскресные проповеди. О курьезах, парадоксах и нелепостях, которые, тем не менее, были на самом деле. Меня зовут Екатерина Ватуля, и наша сегодняшняя история звучит как сюжет триллера. Однако это задокументированное событие IX века. И да, будет мрачно, но местами даже смешно. Итак, Рим, 897 год. Папа Стефан VI решает через суд разобраться со своим предшественником, папой Формозом. Но есть проблема. Формоз уже год как умер. Но это же не повод отменять заседание. Тело бывшего папы выкапывают из могилы, облачают в папские одежды и сажают на трон. Рядом ставят диакона, который должен отвечать за мертвеца. Начинается суд. Формально это церковный трибунал, но фактически это сведение счетов. Обвинение. Формоз будто бы незаконно получил кафедру, нарушил клятвы, стремился к власти. Мертвец молчит. Диакон особо не помогает. Суд признает Формоза виновным. С него срывают палий, отсекают пальцы, которыми он совершал благословение, и волокут по улицам Рима. Тело затем бросают в Тибр. Это событие вошло в историю как «Synodus Horrenda» – ужасный или жуткий синод. И слово «ужасный» здесь не для красного словца, а как честная оценка. Но дальше идет неожиданный поворот. Рим возмущен таким решением. Папу Стефана VI свергают, заключают в тюрьму и казнят. Новый папа Иоанн IX отменяет решение предыдущего суда. Формоза реабилитируют. Его тело, по преданию, находят в Тибре и с почестями перезахоранивают. После чего сообщается даже о чудесах у его гробницы. В этой истории почти все гротеск. Если бы это написали в сценарии, продюсер сказал бы: «Нет, это слишком, не поверят». Но это не анекдот, это зеркало. И оно показывает, во что превращается церковь, когда становится инструментом политики, мести и власти. И одновременно, как даже самые мрачные страницы могут быть осуждены и преодолены. История церкви не музей идеальных героев. Это история живых людей, способных и на святость, и на падение. Поэтому идеализировать прошлое значит врать о настоящем. Так что в следующий раз, когда услышите, что в церкви всегда все было чинно и благородно, вспомните про жуткий синод. Церковь — это не собрание совершенных, а собрание спасенных. До встречи в следующем выпуске «Странных страниц. Истории христианства». С вами была Екатерина Ватуля. «Странные страницы» или «Нескучная история христианства».

Друзья, привет! Вы наверняка заметили, что свободное радио — это не бизнес и не корпорация. Это просто люди, которые верят, что слово может изменить мир. Наверное, это напоминает маяк. Мы просто несем свет, который разрушает тьму. Каждый день. Но даже маяку нужно топливо. А это зависит только от вас. Поэтому я призываю вас. Зайдите на сайт «свободная.медиа». И нажмите кнопку «Поддержать». Станьте тем, кто поможет свету гореть дальше.

0: золотые библейские стихи.
1: Не заботьтесь ни о чем, но всегда в молитве и прошении с благодарением открывайте свои желания пред Богом. И мир Божий, который превыше всякого ума, соблюдет сердца ваши и помышления ваши во Христе Иисусе. Послание к Филиппийцам, 4 глава, 6-7 стих.
0: Глоток живой воды.
2: С любовью в сердце. Свободное радио.

Хорошее утро с чашкой музыкальной бодрости. Залог отличного, продуктивного дня. Присоединяйтесь. Каждый день с 7 до 12 утра. Утренний движ на свободном радио. Начни день с нами.

Наталья Мелешко. Не бойся, ибо я с тобой. Не бойся в этом мире ничего. Не бойся, только в вере стой. Не бойся, ибо я с тобой. Во мне спасение вечное твое. Враг побежден, я победил его. Прими все верою живой. Не бойся, ибо я с тобой. В тот день, когда настигнет зло тебя, нависнут тучи над тобой, беда подружится с судьбой, восстанет искушений длинный ряд, и недруги победу вострубят. Услышь, услышь ты голос мой, не бойся, ибо я с тобой. Не бойся, если вдруг придет печаль и одиночество стеной, и только холод, только зной, на плач души безмолвие лишь даль, и вдруг предательство вонзится сталь, и смерть взметнется над головой. Не бойся, ибо я с тобой. И если вдруг к тебе подступит враг, и горе захлестнет волной, и мир обрушится земной, и сокрушение, болезнь и крах, и в сердце бедном воцарится страх, не бойся, ибо я с тобой, во мне свобода и покой. Не бойся ничего, но только верь, взгляни на крест Голгофский мой, свершился там спасение бой. Не бойся ничего, а только верь, и сердце заколоченную дверь ты настежь для меня открой. Не бойся, ибо я с тобой.

0: хорошо просыпается по утрам только сахар мимо чашки. Всем остальным приходится себя превозмогать. Но если все же постараться встать вовремя, не торговаться с будильником, шансы на хороший день многократно возрастают. Да что там хороший день? Шансы на то, что вам захочется какого-то человека сделать чуть счастливее сегодня, они тоже возрастают. А это очень важно. Сами подумайте, если сегодня каждый решит хотя бы кого-то одного сделать чуть счастливее, это ведь что получается? Все люди на Земле будут счастливы? Желаю вам просыпаться с желанием жить, а не только по будильнику. Здесь Наташа Романцова.
1: Вы слушаете «Свободное радио».

0: Новый час на свободном.
1: Время жить здесь и сейчас. 2 октября 1529 года начался Марбургский диспут. Первое значимое событие в ряду сложных взаимоотношений внутри протестантизма. Диспут был призван примирить лютеран и реформатов. Устроил его ландграф Гессенский Филипп и пригласил участвовать в нем Мартина Лютера и Ульриха Цвингли. Состоялось сие мероприятие в городе Марбург, в ландграфстве Гессен. Диспут длился 3 дня, но не привел к ожидаемым результатам. Единственным его положительным итогом было изложение Лютером религиозных вопросов в 15 параграфах, по 14 из которых во время прений обе стороны пришли к соглашению. Эти параграфы были подписаны всеми присутствовавшими богословами. Исключение составил лишь вопрос Евхаристии. С самого начала прений Лютер написал мелом перед собой на столе слова Евангелия. «Сие есть тело мое», и твердо стоял за необходимость так и понимать их, без всяких толкований и уклонений. По окончании диспута Филипп Гессенский убеждал обе стороны, чтобы они жили в мире как братья. Цвингли высказал полное согласие на это, но Лютер и тут проявил свою обычную религиозную нетерпимость, резко отвергнув предложение, и даже отказался пожать протянутую Цвингли руку, заявив, что не может воспринимать Цвингли ни как единоверца, ни как брата, а только как представителя грешного человеческого рода. После этого Швейцария так и осталась реформатской, а Германия – лютеранской.